0: 7.03 в Красноярске. Доброе всем утро. На календаре 2 сентября, среда. В студии «Завтрак чемпионов» Юля Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Как вы там? Хочется спросить. Домашку уже делали?
1: Делали.
0: Домашку делали? Хорошо. Уже нагоняют родителей, получали?
1: Получали. А календарь еще не перевернули.
0: Хорошо, а если вот люди взрослые, они такие, какой нагоняют родителей? А вот если честно, у меня правда там в начале сентября почему-то всегда какие-то воспоминания. Хоть я не получала нагоняя от родителей, но ты знаешь, вот такой родительский взгляд, он всегда как бы присутствовал со мной. Знаешь, такое невидимое око. Ты только хочешь куда-то вот не на ту дорожку ступить, на тебя так зырк, и сразу все становится понятно. Друзья, мы очень надеемся, что ваш сегодняшний день будет в таком приподнятом состоянии настроении проходить. Сегодня, кстати, переменная облачность. Сегодня будет совсем, ну, вот чуть-чуть осадков, а в основном день достаточно солнечный, поэтому используйте его по всей программе. Мы здесь для того, чтобы скрасить ваше времяпрепровождение по пути на работу, да куда бы вы ни ехали, пусть все будет классно. Двигайтесь безопасно. Поехали.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Александр, здравствуйте. Как вы относитесь к автомобилю Volkswagen Tiguan 2019 год интересует?
2: Я вообще, в принципе, тигуановский владелец в прошлом. Да, у меня была старая версия 2011-2012 года. Скажу так, вот то, что не хватало этой платформе, там наконец-то появилось после обновления. Это достаточно внушительный багажник для своего класса. Внятная работа передней подвески и многие другие моменты, которые они доводили до ума, включая опционал со своими пакетными опциями и так далее. Но, к сожалению, в ремонтопригодности и в надежности я немножко разочаровался. Да, это может быть лучше, чем, допустим, было у некоторых производители и в плане динамики, и в плане комфорта, и в плане управления, но как только ты касаешься уже пробежного транспорта с достаточно серьезным износом, там уже начинаются серьезные работы, и там кроются серьезные суммы. Ну, к примеру, вот тогда я там менял эти муты полноприводные от 75 тысяч рублей. И всегда считаю, что вот если ты купил, допустим, немецкий автомобиль, европейский автомобиль, да, сейчас даже в большинстве случаев многие современные машины, ты должен иметь какую-то подушку безопасности в денежной сумме, ну, примерно около 150-200 тысяч для того, чтобы можно было покрыть какие-то серьезные расходы хотя бы частично, потому что ремонт агрегатный будет стоить дороже. И вот тут как бы вопрос, оно того стоит или не стоит? Да, кайф от управления того стоит, но когда ты начинаешь немножко рыдать в сервисе, начинаешь себя корить. Мол, можно было выбрать что-нибудь понадежнее, а там конкурентов-то тьма, включается X5 и так далее, и так далее. Ну и еще один вопрос, как мы будем подбирать? То есть это же надо хорошенько проверить, заручиться сервисом, который реально разбирается в этих автомобилях и сможет сказать, типа, чувак, вот здесь на конкретном пробеге у тебя отвалится помпа, а вот здесь у тебя пятитрейка, а вот здесь могут быть проблемы с коробкой, а там может быть вот это, пятое, десятое, а там это может быть. Поэтому да, хорошенько проверить, и я бы, наверное, не брал для себя на большой срок. Давай дальше.
1: Александр, хочется купить кроссовер до примерно 1 800 000. 2 литра, полный привод. На какие модели стоит обратить внимание?
2: Ну, если это атмосферники, вот опять же, как бы у турбовых там тем одно, у атмосферных другое. Если это больше всего атмосферники, а тут очень много поляны займут корейцы, очень много тем будет, вот опять же, к тем сервихам, рафам, но достаточно серьезно потертым, потому что бюджет как бы относительно небольшой. И туда же попадут и старые версии CX, у Mazda и много-много всего. Выбирать надо, скорее всего. Я вот разложу просто, какие моменты я в себе отметил. Атмосферный двигатель. Да, я не погоню за динамикой, остался бы именно на атмосфернике, потому что с ним попроще. Ну и в некоторых моментах они ремонта, если нет каких-то уже предпосылок к тому, что там появились задиры. Второе, скорее всего, это был бы либо автомат, либо вариатор. Да, здесь как бы есть в чем поковыряться, поколупаться, подискутировать, но все же. И третий момент, я бы брал все-таки, наверное, не постоянный, а подключаемый полный привод, потому что мне, ну, как бы 100% вот такого активного вождения нет необходимости пользоваться полным приводом. И еще один нюанс, который, наверное, я бы себе обратил в качестве внимания, оставил бы как заметку, это хороший опционал по зимним опциям. Здесь, к сожалению, кроме корейцев, никто ничего показать не может, но там есть проблемы с катализаторами, там есть вопросы уже конкретно к цилиндрам, и там надо смотреть, что и в каком состоянии сейчас пребывает. В бюджете это можно найти подходящий вариант. Вот один из наших слушателей тут недавно обсуждал Outlander, он примерно плюс-минус, если мы Excel-ки старые смотрим, оно будет как раз вот в этом бюджете. Надо еще посмотреть, что можно себе позволить из правого руля, потому что там вообще отдельная тема для разговора, мы не успеем уложиться в эфир. Так что смотреть, подбирать, искать, не бояться залезать везде, это главный совет.
1: Саш, давай ответим на звонок.
3: Слышала? Александр, добрый день. Подскажите, вот родители владеют Шкода Октавия 1.4, 16-й год, пробег 100 тысяч. Вопрос, что может подкинуть машинка, стоит ли уже задумываться ее забывать? И ремешок меняют на ГРМ, все-таки 120, он выхаживает или уже пора?
2: Я бы по факту смотрел по состоянию, надо просто чекать почаще. Сейчас после 100 тысяч скорее перейдете на обслуживание раз в сезон. Второй момент, машина достаточно серьезно добротная, то есть, ну, мотор 1.4 вызывает чаще всего вопросы, как долго он проживет, да это как бы не такой страшный пробег для него. Атмосферники ходили, конечно, дольше без всякого ремонта, но я не думаю, что у вас родители работают в такси, что ли, на нем. Нет, они ездят потихонечку, спокойно достаточно, небольшой километраж закатывают за год.
3: Да, конечно,
2: найти такой, ну вот найти такой добротный автомобиль сейчас в этом бюджете, к сожалению, не получится. Поэтому пока спокойно катаемся, если потихоньку копить, либо присматривать себе какой-то вариант без спешки, то я бы просто пересаживался на соплатформенников, смотрел бы тоже что-нибудь шкодное из разряда рапиды, там еще что-то просто посвежее. Вот и все.
3: Все понял, спасибо.
2: Спасибо, родители, привет, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
8: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля.
9: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Доброе утро всем, друзья. Айтишников на собеседованиях теперь заставляют надевать зеркальные маски.
2: Так, это в смысле прямо на лицо?
1: Прямо на лицо, маски, да.
2: Зеркальные?
1: Таким образом, компании борются с подсказками от искусственного интеллекта.
2: Я думал, чтобы они не были такие ослепительные. Типа, ой, какой красивый айтишник, ну-ка надень зеркальную маску.
1: Нет, слушай, а на самом деле, не в обиду айтишникам, но я видела всего лишь, наверное, на своем пути там два таких достаточно симпатичных айтишника.
2: Вот.
1: Может быть, у нас просто стереотип есть, что айтишник это такой вот, ну, такой незатейливый мужичок с очень хорошей, там, мозговой активностью и так далее.
2: Первый это Павел Дуров, да, которого ты видела симпатичного, а второй...
1: Ну, нет, он не входит в ранг симпатичных, по моему мнению. А второй это, вот у меня есть знакомый, да, действительно. Так вот, короче, про эти маски зеркальные. В HR может благодаря этой маске видеть, что происходит на экране соискателя во время интервью. То есть они проверяют на честность.
2: Mm-hmm.
1: А пойти на такие меры пришлось, потому что айтишники массово начали пользоваться ответами нейронок, чтобы, так сказать, завысить свои компетенции.
2: Хитрят, короче, да? Списывают.
1: Вообще, мне кажется, возобновляйте живое общение.
2: Да.
1: Ну, хотя, если он на удаленке, там, вы в одном городе, он в другом, mm-hmm. конечно же, нет. Но...
2: А если у него микронаушник?
1: Кстати, да.
2: Айтишники, берите на заметку.
1: Какой-то еще более умный айтишник ему сидит там и впихивает.
2: Пару биткоинов нам с Юлей, пожалуйста.
1: Да, в принципе, знаешь,
2: информация... Вот этих железных, знаешь, вот этих вот. Вот, знаете, вам биткоины.
1: Пожалуйста. А мы ж поверим, мы доверчивые, потому что мы как воспринимаем этот мир?
2: Очень честно, открыто.
1: И с позитивом. Я думаю, что информацию про вакт-рекламу вы воспринимаете от нас абсолютно так же. Друзья, вкусная точка. Мы с огромной радостью рассказываем про этих ребят в нашем эфире. Тем более, что, кстати, вчера у нас был выездной эфир во «Вкусной точке». Приятно было с вами со всеми увидеться, познакомиться и создать атмосферу настоящего радио прямо там, на Перенцона 4. Ну и если вы, допустим, будете думать, а где же мне сегодня вечерком поужинать. Mm-hmm. А возможно, вы тот самый человек, который ночью подходит к холодильнику и открывает, натыкаясь там на пустоту, то имейте в виду, что во «Вкусная точка» есть ведь еще и ночная доставка. Вот, допустим, выбираете вы, ну, я не знаю, там биг-чикен-бургер кунжутный. Или выбираете вы себе что-нибудь послаще. Пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Может быть, панини Тоскана. Да все, что угодно. Возможно, это будут сырные палочки с тягучей моцареллой.
2: Возможно, все это вместе сразу же.
1: Конечно. В общем, вы заказываете. Можете это сделать прямо в приложении «Вкусные точки». Там вы увидите стоимость, зону, время доставки, подробности и условия. Кроме того, за доставку вы можете оформить на сайте вкусная.ру 6+, ООО «Система ПВО», город Москва. УГРН 102-770-025. 17:54.
3: Завтрак чемпионов.
4: Просыпаемся.
3: Радио Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Здравствуйте. Россия и Китай обсуждают создание специального режима, который позволит туристам совершать поездки между странами на собственных автомобилях, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Сейчас китайские туристы могут попасть в Россию на личном транспорте через Монголию, так как прямые погранпереходы закрыты, сообщает «Коммерсант». В России запретили продажу сигарет на остановках, пишет «Комсомольская правда». Их продажа разрешена только в одном случае, если торговый объект является единственным местом продажи таких товаров в населенном пункте. Зумеры захотели работать в ЖКХ и на производстве, пишет газета «Ру». 18-24-летние россияне все чаще рассматривают эти отрасли для старта карьеры. За год количество их резюме для работы в ЖКХ увеличилось на 105%, а в производстве и сельском хозяйстве на 42%. Беспилотники доставят бюллетени избирателям на выборах в Красноярском крае. Регион вошел в число пилотных, где протестируют такой способ. В Крайсберкоме сообщили, что за 15-20 минут беспилотник сможет доставить груз туда, куда наземному транспорту нужно ехать несколько часов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Родители участников СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь в Красноярском крае. При этом доказывать родителям факт совместного проживания с бойцом будет не нужно, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Поправки в закон внесло региональное правительство, сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко. Их рассмотрят осенью. Сейчас на федеральном уровне обсуждается еще одна краевая инициатива – сохранить бесплатную юридическую помощь для сирот старше 23 лет, которые пока не получили положенное жилье. В Красноярском крае в третий раз проведут краевую викторину. В этом году ее посвятят истории и культуре народов региона. Первая такая викторина прошла в 2020 году во время голосования по поправкам Конституции. Тогда вопросы были связаны с правовой тематикой. В 2024 проект посвятили 90-летию Красноярского края. В этом году участникам предложат 5 вопросов. В примерах Масленица, национальный состав края, Иван Ярыгин, Василий Суриков и история енисейского казачества. Викторина пройдет 18-20 сентября. Заполнить один бланк сможет совершеннолетний гражданин России, который живет или временно находится в Красноярском крае. Организаторы заявили 369 подарков. 3 квартиры в Красноярске, 6 отечественных автомобилей и 360 гаджетов. Победители определят 19, 20 и 22 сентября, сообщает «Проспект Мира». Алина Старцева, служба информации.
7: Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Радио. Красноярск.

0: Реклама.
1: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
2: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки, болы.
8: Саламатсива.
9: Бонжор.
10: Привет, Хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: В Красноярске 8 часов и 3 минуты. Доброе всем утро. 2 сентября. Сегодня среда на календаре. И плюс-минус на улице хорошо, но, ребят, утепляйтесь. Уже пора. Прям в сентябрь мы с вами вошли максимально плотно. Хочется спросить, как вы вообще чувствуете себя после вот этого вот летней свободы? На дорогах сейчас едешь максимально плотно. Все какие-то нервные. Ребята, чуточку спокойнее. Расслабьтесь, улыбнитесь соседу, с которым вы стоите в пробке, и все будет, мне кажется, максимально хорошо. Друзья, конечно же, если вдруг вы задаетесь квартирным вопросом, то не оставлю вас без информации на правах рекламы, потому что она вам, в свою очередь, очень поможет. Вот представьте себе, если еще недавно мы с вами выбирали квартиру следующим образом, смотрели объявления, размещенные на сайтах, приглядывались, понимали, ну вот подойдет, не подойдет, ну и, в принципе, особенно если это не уже существующая квартира, а еще какой-то макет там, квартира на этапе строительства, то, конечно же, ты, в принципе, будешь немножечко мешкаться. Но есть фестиваль сейчас квартира от SM City, в котором собраны, вот знаете, абсолютно все варианты, которые можно рассмотреть. Во-первых, этот фестиваль пройдет в сентябре, и будет он проходить не в выставочном павильоне, а вот прям-таки в готовых квартирах, шоурумах SM City. То есть можно будет прямо-таки ногами войти в квартиру, пройти из комнаты в комнату и посмотреть, как устроены интерьер, свет, мебель, планировка. Дизайнер расскажет вам о материалах, текстиле, зеркалах и каких-то ошибках ремонта. Кроме того, вам на выставках покажут мебель, светильники, отделочные решения. И, конечно же, детям будет чем там заняться, потому что для них подготовят игры с аниматорами, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и зону с поролонными кубиками. 5 и 6 сентября фестиваль пройдет в Новом Академе, 12 и 13 в Белом квартале на Свободном, 19-20 сентября в ОКТА. Расписание мероприятий, адреса и подробности на сайте smdeficity.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира». Вход абсолютно свободный, ограничение 0+. Застройщик ОСЗ «Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Ну и, друзья, 12 сентября мы покажем один из проектов SM City вживую, потому что Красноярск FM выезжает в Белый квартал на Свободном. С 12 до 15 часов мы будем вещать из квартиры 279 по адресу улица Вербная, 14, корпус 3. Подключайтесь к нашему эфиру, приходите на фестиваль «Сейчас квартира». Подробности на сайте smdeficity.ru. 0+.
0: Завтрак чемпионов!
2: Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Виваломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
2: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
1: Это куда?
2: В «Бункер 919».
3: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
4: Звони 230-919.
3: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
5: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
7: Акция действует до 30 сентября.
8: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
9: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8 часов и 15 минут в Красноярске. Доброе утро всем.
0: А ух, мы как синхронизировались. Всем спорт, друзья. Ну что же, я, в общем-то, по рекомендации Александра Морозова пересел на велосипед. Кручу педали, пока бензин не дали.
1: Кстати, вот насчет бензина. Я вчера ехала вечером уже и увидела прямо какую-то очередь, как будто бы немножечко флешбеки из прошлого у меня возникли.
0: Да,
1: я ехала вверх по Шахтеров, и вот там заправка «Газпромнефть», которая справа, вот там было прям, слушай, ну машин 30-40 стояло точно. Прям длиннющая очередь.
0: Так может быть там просто очень вкусные хот-доги?
1: Возможно, потому что на «Газпроме» реально очень вкусные хот-доги, подтверждаю и плюсую.
0: Это, кстати, не реклама, если что, и на «Лукойле» может быть тоже вкусные.
1: Но мы там просто еще не пробовали, там надо сравнить. Слушай, такая работа мне точно нравится.
0: Да.
1: Слушай, вот ты говоришь про то, что там вот пересел снова на велосипед, значит, почувствовал себя спортсменом, а олимпийская чемпионка, наоборот, говорит, я что-то подзаколебалась уже этим спортом заниматься и стала мировым экспертом по салату «Цезарь».
0: Вот, подожди, а в чем она была олимпийская чемпионка?
1: Сейчас расскажу. Значит, вообще зовут ее Эйрин Френкел, и она, конечно же, сейчас там, короче, пока она еще занимается спортом, но в свободное время она ведет аккаунт, где прям, знаешь, таким сознанием дела, с серьезным лицом оценивает количество пармезана, распределение соуса и качество сухариков в перекусах. У нее это отлично получается.
0: А в остальное время она занимается, между прочим, хоккеем с шайбой и является профессиональным вратарем команды Boston Fleet.
1: Вот смотри, к этому стоило подвести, потому что, сейчас поймешь почему. Она блог завела еще в 2024 году, за это время успела разобрать более 40 цезарей со всего света, то есть цезари какие-то фастфудные, цезари в дорогих ресторанах. И вот перед зимней Олимпиадой 26 года за ее аккаунтом следили почти 3000 подписчиков, а потом аудитория выросла до настоящей армии в 65 тысяч человек. Я о чем хотела сказать? О том, что, во-первых, это, ну, не совсем типично, да, когда женщина играет в хоккей.
0: Да.
1: Ну, вот. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, почему она выбрала...
0: Это достаточно типично.
1: Она уже типичная женщина.
0: Да.
1: Я понимаю, почему она выбрала салат «Цезарь». Потому что, во-первых, салат победителя. То есть, возможно, вот у нее такое самоощущение, но если на нее вообще посмотреть, она такая, ну, она спортивная, но она такая девушка в теле. Вот. Я не знаю, как это вообще связать с салатом. Я пытаюсь ее каким-то образом оправдать. У меня, видимо, это плохо получается.
0: Да нет, да все нормально получается. Я хочу сказать, что нравится вам салат, да кушайте, станьте вы.
1: А еще как ее называют? Ее называют салатом сомелье.
0: Сомелье.
1: Слушай, я...
0: Салатье.
1: Вот я готова стать сомелье, допустим, вот сельдь под шубой мне очень нравится.
0: Отлично.
1: Можно я буду...
0: Можно, и даже с луком, Юля, тебя все равно будут любить и слушать.
1: То есть даже если я приду утром на работу?
0: Да.
1: Угу, хорошо, принято, будет
0: пока
1: сделано.
0: Пока у меня нос заложен, делай.
1: Друзья, ну а мы вчера провели, кстати, выездную студию во «Вкусная точка» на Перенсона 4. Мы сидели вот в этом большом купольном стеклянном здании на втором этаже.
0: Как мы тоже.
1: Ну, Сева здесь трудил процессом, понимаете? Если бы не было его здесь, не было бы эфира в ваших приемниках. Поэтому, да, тебе тоже огромный респект, спасибо. Мы с вечерним эфиром действительно провели, с вечерним шоу «Навигатор», вернее, провели эфир. И знаешь, так было классно. Во-первых, ты с высоты смотришь на людей.
0: Да.
1: Ты смотришь вообще, кто приходит. На самом деле, аудитория там совершенно разношерстная. Конечно же, было очень много школьников, подростков. Ну, вообще, это такая вот основная, так скажем, аудитория, именно «Вкусная точка». Но на Перенсона 4 частенько заглядывают гости нашего города. И вчера они тоже были. Допустим, вчера с ребятами из Питера познакомились. Пацаны, которые, я так поняла, на кубок по киберспорт, по-моему, вот приехали... Да, они подходят такие, а это что у вас такое? Я думаю, ну сразу своих видно издалека.
0: Конечно, стримим.
1: Да, да, да. Друзья, ну и вчера, конечно же, нам удалось попробовать новинки в меню. Я вчера пробовала, да, это не новинка, но это тоже максимально вкусный ролл с креветками. Вот для тех, кто плюс-минус правильного питания придерживается, там очень мало соуса, креветки в панировке, ну, просто песня. Ну, а если вы сейчас едете по Красноярску, понимаете, что день начинается без сладкого, давайте срочно исправлять ситуацию. Во «Вкусная точка» появились новинки для небольшого перерыва. Кстати, там есть завтраки. И к этому завтраку вы можете добавить пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это хрустящее тесто, это сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Заезжайте на Перенцона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:29, Юль. Ну что же, я пока что открываю карты. Можешь рассказать про правый берег?
2: Да, конечно. Шестерка от Яндекса. Мы врываемся в осень, это уже очевидно, понятно. Загружено немного выезды на Семафорную со всех сторон, на Матросово, вернее, со всех сторон. Кроме того, Семафорная стоит от строительного техникума в направлении Мичурина. Есть пробка на Красноярском рабочем от Красноярья до поворота на Чайковского. И, кроме того, улица Тамбовская в направлении Кольца сейчас крайне притормаживает.
1: Ну, а мы перемещаемся на левый берег. Здесь у нас Краснодарская в сторону Кристалл-арены вместе с проспектом Металлургов действительно сильно затруднены, особенно из-за ДТП. Перемещаемся мы на Караульную. Здесь у нас сразу же два ДТП в сторону 2-й Брянской и в сторону Кольца. Также улица Майорчака в сторону Калинина станет в пробке. Перемещаемся дальше. Свободный проспект на пересечении с Высотной затруднен. И, в общем-то, и все, если я не ошибаюсь. Нет, Северное шоссе в сторону Дрокина сейчас тоже в пробке.
2: А можно я еще добавлю, обновила карту. Сейчас ограничен сильно съезд с Николаевского моста на ГД. Вплоть до свободного мы с вами, ну, конкретно постоим, что называется. А вот теперь все, шестерка от Яндекса. Мы напоминаем вам про нашу традиционную автомобильную рубрику «Встречка». Если есть какой-то автомобильный вопрос, то в 8:45 звоните в наш прямой эфир по номеру 320-0600. Наш автоэксперт Александр Морозов обязательно ответит на ваши вопросы.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: 8:33 в Красноярске. Доброе всем утро. Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Реклама.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-1712 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Юль, ну а следующая новость для одиночек. Вообще одиночество расширяет кругозор, доказали ученые.
1: Ой, я, кстати, догадывалась об этом.
0: Исследователи вообще развеяли стереотип, что личностный рост и новые впечатления возможны только находясь в отношениях романтических. Нет, на самом деле все гораздо сложнее. Люди без отношений действительно чаще пробуют свежие хобби, выходят из зоны комфорта, путешествуют. Но, во-первых, для этого нужно сформировать правильное восприятие своего свободного статуса. Во-вторых, главная ловушка – позитивный эффект сработает только в том случае, если человек сам желает свободы от отношений. Если парень или девушка начинают испытывать тревогу из-за отсутствия партнера, то вообще одиночество не обладает плюсами никакими.
1: Так, во-первых, это нормально, что когда вы выходите из отношений, у вас появляется больше времени.
0: Да.
1: Ну и вы начинаете там личностный рост, медитации, прочее.
0: Вот, а что нам делать еще мужикам? Мы же вот обычно вот ходим по ОЗОН, ВБ вот вашим и стоим просто ждем, пока вы примеряете все. Потом по каким-то делам вас повозить. А когда вас нет, что делать? Конечно, сидеть и грустить.
1: А знаешь что? Мне кажется, что делает вот обычный мужчина, когда у него появляется свободное время. Он сидит на Авито. Он зачем-то листает объявления, которые ему даже не нужны.
0: Да, или на Автору, да, там, на Дроме. Вот сидишь и все постоянно смотришь.
1: Кстати, годный лайфхак. Как сделать так, чтобы, допустим, если твой мужчина не хочет с тобой выходить на разговор, закидываешь объявление на Авито, допустим, там, поговори со мной, не знаю, там, услуга 5000 рублей, да, свою фотографию, все, он пролистает, возможно, увидит такой, ой.
0: Либо кто-то другой либо напишет.
1: Да, возможно.
0: А близкие люди могут отчасти заменить партнера. 82% участников исследования открыли для себя новые сферы и увлечения вместе с друзьями, семьей, без участия второй половинки. Вот так вот можно сказать.
1: Слушай, я не поняла, вы почему на дальнюю полку откладываете свою вторую половинку? Главное, друзей вы сюда придвинули, его подождет. Mm-hmm. Нет, короче, давайте так, как бы, чтобы было и вашим, и нашим хорошо. Это нормально, то, что вы там личностно растете, но если вы в семье, то делайте это вместе.
0: Юль, ну самое-то главное, когда второй человек рядом с тобой, это и друг, и партнер.
1: И тот, кто иногда, знаешь, как изрядно бесит.
0: Да.
2: Завтрак чемпионов.

0: рекламу.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля.
10: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
13: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
14: Без 15:09 в Красноярске в эфире Александр Морозов, наш автоэксперт.
15: Доброе утро, Саша.
16: Привет. Да, доброе утро, ребята. Как вам, спалось, все ли хорошо ли?
14: Ой, слушай, а как приятно, когда заботятся о тебе. Да. У меня все хорошо.
15: Саша, у меня...
16: Не, ну если спрашивают, это не значит, что заботятся. Может, я хочу поиронизировать. Ну ладно.
15: Давай.
14: Не заботься.
15: У меня все отлично, Саша. Я тоже пересел на велосипед. И вот сегодня с утра уже опять двинулся на работу вот на нем, на двухколесном.
16: А ты как это? Ты Сева железные булки или ты пока это только...
15: Ну, я пока... Я заказал запасную, если что, пятую точку, на всякий случай. Мне, знаешь, мне всегда помогала вот эта вот цитата, вот, никогда не сдавайся, иди к своей цели, а если будет сложно, то сдавайся, вот.
16: Даже если трет, я согласен, да. Это у меня у товарищей, кстати, на триатлоне, они на природе гоняли, значит, по там всяким таким местам интересным, экзотическим, и у него сломалась седлушка. Отлетело прям просто. Ну, то есть, вот на полном серьезе внизу штырь, и падать нельзя.
15: Нельзя.
16: Понимаешь, садиться нельзя.
15: Пути назад нет.
16: Фигня. Ну, а мы сейчас будем разговаривать об автомобилях. Ребята, вы можете набрать наш номер 320-0600. Мы вообще разные автомобили осматриваем, разбираем. Если есть какой-то вопрос, если хочется рассказать свою тачку, может быть, важный вопрос для автомобилистов озвучить, да, пожалуйста, звоните, мы всем рады. Главное, оставайтесь на связи. Ну и предупреждаю, начался учебный год. Очень внимательно надо быть. Дети, конечно, спешат в школу, родители спешат в школу, но еще главное, родители сами устраивают кучу толкучки возле учебных заведений. Вот настоятельно рекомендую выезжать пораньше, заботиться, думать о том, где и как вы припаркуете автомобиль. Ну и ничего, наверное, страшного, если ваше чадо, уже будучи в средней школе, дойдет хотя бы там 200 метров до школы пешком. Ничего страшного, в двери, в подъезд завозить не надо. Они уже самостоятельные. Я знаю, я видел.
14: Давайте ответим на звонок.
16: Кто у нас с вопросами? Давай. Алло.
0: Александр, доброе утро. Подскажите, доброе. Модель такую Тернет Т7. Что можно по ней сказать? Полный привод.
16: Слушайте, так это же черри. Просто в отличие от производителей типа Хавейла, которые придумали изначально название для рынка нашей страны, сделали там как бы, да, и танки с Хавейлами, и Great Wall выпускает, и Great Wall нам тоже давно понятен, черри что-то долго эту историю тянули, причем открыли производство у нас, и по факту это та же самая Тига 7, которая ничем не отличается от своего предшественника в плане технологичности. Да, есть как бы опциональные вещи, которые они для нашего рынка добавляли. На мой взгляд, модель неплохо эволюционировала, но сказать, чтобы это было прямо панацеей, достаточно динамично, управляемо и так далее, это среднестатистический кроссовок. Пожалуй, самый крупный кроссовок за эти деньги, потому что он достаточно дешево стоит, я так скажу. Вот если сравнивать в фоне остальных, он еще дешево. Многие спрашивают, типа, это совсем фу или не фу? Ребята, это то же самое. Ну, то есть, как бы этих машин много, они отъездили уже достаточно, и я считаю, неплохо себя зарекомендовали. Раньше мы говорили на тройку с плюсом, сейчас можно уже говорить о твердой четверке. Для меня у Черри вообще на самом деле самая интересная машина это Т9, то есть Тига 9, вот если он будет выпускаться у нас, да хоть он Тены там назовись, я не знаю, там, хоть эксперт, я не знаю, хоть еще как-то, без разницы. Давайте, а еще какие-то модели вы рассматриваете как альтернативу?
0: Не, ну я, в принципе, смотрел и под Жиликом, Атласом, допустим, и Кулреем, да, но они там идут дороже, и некоторый опционал, опять же, вот, в системе он получше. Здесь у меня больше основной вопрос. Вот полный привод, они обычно на переднем все продаются. Вот полный
16: да
0: привод,
16: что это учили, под... что вот это подключалка. Это подключалка чистой воды, она подключается кратковременно. Нужна только в демисезоне. Я, честно говоря, даже на своих версиях очень часто вырубаю полный привод, чтобы сейчас экономить с топливом у меня тут в регионе. Мягко говоря, не лучшая ситуация. Вот. Ну и в ситуациях, когда ты ездишь по сухому асфальту целыми днями, ну нафиг тебе этот полный привод? Вот что он тебе даст? А вот когда начнется демисезонье, я буду переходить в автоматический режим, либо на блокировке, когда будет нужно. Там упрощенная схема. Главное не юзать ее жестко, не перегревать, не буксовать где-нибудь в сугробах, либо в грязи. Ну и нужна она больше для того, чтобы просто по двору проехать. Вот так по большому счету.
0: Ну, вот, как бы, исходя из цены и качества, больше склоняюсь, наверное, к этому варианту. Сейчас просто черри особо не попадаются на рынке. Поэтому Тернет заменяет их.
16: Да, так он так и будет заменять. Многие производители так, для того, чтобы уйти от вторичных санкций, они делают вот это. Чего уж мы не будем скрывать, в отличие от них, причину. Но мы все понимаем, почему так происходит. Так же, как и понимаем, почему Манжару убрали, сделали Волгу. Вот, пожалуйста, да, на этой же платформе 50-кой он выходит. Да, решетка немножко другая, так-то это то же самое.
0: Ну, спасибо большое за комментарий.
16: Спасибо и тебе. Благодарю. Звонок. Что, у нас все, время вышло?
14: Ну, давай еще на один вопрос ответим. Александр, рассматриваю покупку Audi A6 примерно 15-го года, дизель, или BMW 5-й серии того же года. Какую выбрать по надежности и по обслуживанию, что лучше?
16: Слушай, ну мы разбирали, по-моему, да, дизель вообще на самом деле мне больше нравится ваговский. Я юзал, понимаю, знаю, разбирал и менял, и ремонтировал. Скажу так, конечно, дороговато в плане ремонта, но экономно. Это хорошая прям динамика. На дальнее расстояние это, пожалуй, приоритет вариант. Но в плане вот каких-то топливных составляющих надо глаз да глаз. Сейчас же с топливом разрешили до следующего года Евро-2. А для дизеля это вообще как бы может быть фатально превышение чего-либо и ухудшение смазывающих свойств солярки. Вот, поэтому здесь надо очень внимательно и аккуратно. Надо с присадками подружиться. К сожалению, придется доливать. И второе, надо постоянно чекать и на кошках проверять, что там происходит. Смотреть за состоянием этого оборудования. Поэтому я бы смотрел именно на него. Бэха, икса и версия мне нравится тоже. Но если мы берем гражданскую эксплуатацию, ну, немножко не то пальто, особенно на заднем приводе. Вот лично для меня. Я для себя сделал выводы, особенно в демисезоне, в наших с вами регионах, бывает скользко и не очень, мягко говоря. А квадровая тема на шестой, это вообще топ, если что. Спасибо большое за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
17: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
18: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
14: В Красноярске 8:53. Далее по курсу новости от Алины Старцевой.
19: Мы держим вас в курсе
20: важнейших событий.
19: Новости на Красноярск FM.
21: После небольшой рекламы.
22: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
23: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
24: Здравствуйте. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты, пишет «Лента дня». Ограничения останутся в силе еще полгода, до 9 марта 2027 года. Решение касается операции с наличной иностранной валютой в российских банках. Правила медосвидетельствования трудовых мигрантов после въезда ужесточены в Российской Федерации. Прежде, после въезда мигранты должны были в течение 90 дней пройти медосвидетельствование на отсутствие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также факта употребления наркотиков. Теперь этот срок сокращен до 30 дней, пишет ТАСС. 55 человек утонули за это лето в водоемах Красноярского края. Тела 6 человек еще не нашли, сообщили в МЧС. Всего с начала года утонул 61 человек, из них 8 детей. В ведомстве просят родителей не отпускать детей одних к водоемам в ближайшие теплые дни. Судоводителям также напомнили, что нужно быть в спасательном жилете, сообщает ТВК. Летнее расписание электричек до Дивногорска продлили на сентябрь, пишут Горновости. По просьбам пассажиров, 3 электропоезда продолжат ходить в летнем режиме после окончания сезона. Ежедневные электрички будут отправляться из Красноярска в 9:09 и 19:19, обратно из Дивногорска в 10:28 и 20:36. Дневной электропоезд сохранится во все дни, кроме субботы. Из Красноярска в 12:49, из Дивногорска в 14:23. Как сообщили в КрасЖД, расписание продлили из-за высокого спроса. Направление популярно в том числе у туристов. Путь проходит вдоль Енисея и скал национального парка «Красноярские столбы». Полное расписание можно посмотреть на сайтах РЖД и Краспригорода, а также в приложении РЖД пассажирам. Россияне проводят в дороге почти 3 недели в год, пишет «Комсомольская правда». В среднем на поездки и дорогу у жителей страны уходит около 19 дней ежегодно. На Дальнем Востоке этот показатель немного выше и составляет примерно 20 дней. Больше всего времени в транспорте проводят жители Хабаровска. Меньше всего времени на дорогу уходит у жителей Еврейской автономной области и Магаданской области. Ученые называют это транспортной усталостью. Если дорога на работу занимает больше 40 минут, производительность труда может снижаться минимум на 10%. И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
25: Все ушли в осень.
26: Все ушли в осень.
25: Все ушли в осень.
26: Все ушли в осень.
27: Климат-контроль
18: на 96.2 FM.
14: Но вы там сильно-то не расклеиваетесь. В Красноярске сейчас плюс 14 градусов. Сегодня в среду 2 сентября. Днем переменно облачно. К вечеру ожидается небольшой дождь. Максимальная температура плюс 17.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Ну что, завтрак чемпионов продолжается. Новый час в студии прекрасная. В белоснежном свитере Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов, который сегодня на темной стороне.
3: Да, Black and White у нас сегодня все подчеркнуто.
1: Инь-янь,
3: да, классно. А мы расскажем, как же по фэншую можно перекусить в Красноярске. Да, пишет канал «Вкусно ем» и вам советую. До 500 рублей, где можно перекусить? Мы же завтрак чемпионов, мы должны советовать. Ну, во-первых, вкусная точка, точно, да. Точно.
1: Да.
3: Потом в Папасе тоже бургеры за 290 рублей. Можно попробовать половинку цыпленка за 390 рублей в Nice to Meet. Вот такая вот есть.
1: Ага. Я, кстати, там не была еще.
3: Nice to Meet не была, да?
1: Ну, не могу дойти никак.
3: Ага. Шаурма в баран и бисер за 350 рублей. Прикольненько,
1: хорошо,
3: да? А в Кнедлике сейчас идет скидка 30% на основное меню. Вот можно, например, кнедлики с грибами, там за 360 рублей примерно. А том-ям от Якитории, ну надо согреться же, 450 рублей. Прикольненько тоже.
1: Я вчера сидела вечером, мне так захотелось чего-нибудь острого.
3: Остренького. Угу. Вот, хорошо, тогда тебе туда. Равиоли от нетипичной пельменной за 250 рублей, там с 14.00 начинается вот эта вот вся история. Бургеры от Сибирия 16.00, там 350 рублей. Ну и что? Дальше по всем остальным дням, в принципе, что вам рассказывать-то? Тоже рассказать?
1: Нет, ну, пример, там различается какой-то рейтинг?
3: Ну, различается. В разные дни, в общем-то, везде можно по-разному поесть. Вот, например, в четверг можно в Устрице за 200 рублей в Hello Wine забрать.
1: Да ты что?
3: Устрицу. Ну, одну. Но все равно за 200 рублей.
1: Хорошо.
3: Приятно же, приятно, полезно.
1: Ну, подожди, на четверг это ты на завтра оставь нам эти рекомендации.
3: Ну, ладно.
1: Дай нам сегодня обдумать.
3: Сейчас я самое главное расскажу, то, что если кушать много манки, можно дать люлей и танку.
1: Понятно. Это был Сева Бельмасов. Его потрясающие шутки. Чемпионов!

0: Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-70.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт тандырамфора.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Папа, хочу установить рекорд.
6: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэспорт».
5: А что это?
6: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
5: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэспорт».
6: Стиль и комфорт.
7: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
8: О, экипировочный центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Hey, yo, Jace. Oh, yeah! Say something to her. Holla at her.
11: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
12: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: 10:16 в Красноярске. Вслед за поколением ТикТока на работу пришло поколение GPT-ИИ. Это молодежь, для которой вот тот самый ИИ стал повседневным инструментом, изменил их мышление, подход к работе и уже принес ряд проблем. Проблемич. Плохое запоминание информации. Зачем что-то помнить, когда у тебя есть чат-бот, да? Вот эта вот вся история. Низкая терпимость к рутине, отчеты, другие монотонные задачи воспринимаются как каторга, если вообще это приходится делать своими руками. Ведь этот чат может все за секунды сделать. Обесценивание сухих фактов. Структурированную информацию теперь проще получать у нейросети, поэтому у руководителей и опытных коллег ждут вообще других истории результатов, реального опыта, кейсов, ошибок и объяснений логики принятых решений. В общем, красивый сторителлинг есть, а по факту за ним ничего нету. Дальше.
2: Да, это получается такая история, что «а ты докажи». Ага. Факты мне предоставь. Ощущение, что мы общаемся как будто бы не с молодежью, а с мужчинами. Потому что вы же не любите вот этих долгих эмоциональных объяснений. Да? Вы любите сухие факты, понятные вам.
1: Это потому что искусственный интеллект, а не искусственная интеллектша.
2: То есть и здесь его сексизм проявляется?
1: Да. Ну, давай так. Люди, которые привыкли давать задачи чат-боту, что их ждет в будущем?
2: Да, что их ждет в будущем?
1: Разочарование какое-то?
2: Да нет, мне кажется, с одной стороны, чат-бот, он реально облегчает. Ну, давай будем честны. Вот я сейчас сижу в чатике GPT. Я говорю, подожди, не надо.
1: Дорогой чат GPT, как стать очень богатым?
2: Мне не описать всю ту боль. Нет, во-первых, я буду теперь называть искусственная интеллектша. Моя интеллектша, мне так больше нравится, да. Во-вторых, я ему дала четкий запрос, как похудеть. Я ввела свои параметры, он мне все расписал.
1: Говорит, не ешь.
2: Я думаю, все, закрываем эту страницу, все понятно
1: Юль,
2: с вами.
1: Юль, ладно. Искусственный интеллект, наверное, это такой хороший инструмент. Главное, когда им пользуешься, свой интеллект не теряй.
2: Да, и если что, проплачивайте на всякий случай более продвинутую версию.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные. Точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
6: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
5: Это куда?
6: В «Бункер 919».
7: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
8: Звони 230-919.
7: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Stop mașina, ei, mașina. Stop mașina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10:26 в Красноярске. Давайте проверим дорожную обстановку. Сейчас от Яндекса 4 балла. На правом берегу по-прежнему есть проблемы на Семафорной. От Злобина в сторону Мичуринского моста передвигаемся на левый берег. Здесь тормозит вторая Брянская на спуске к кольцу. И в направлении этого же кольца стоит Брянская. Есть затруднения на МРЧК от Республики до поворота на Свободный проспект. Свободный в районе завода телевизоров при движении вверх немножко прихрамывает. Высотная при повороте на Гусарова, здесь мы сбросим с вами скорость. Ну и Северное шоссе, начиная от кольца в сторону Дрокина, тормозит, как и 9 мая, по обеим сторонам, особенно при пересечении с Комсомольским проспектом. От Яндекса 4 балла. Вам желаю прекрасного, счастливого пути. Если есть какой-то автомобильный вопрос или автомобильное мнение, вы всегда сможете его задать и выразить в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ» в специальном разделе «Встречка» или в 8:45 по будням в прямом эфире по номеру 3-2-0-600.
3: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ой-ой-ой, всем доброе утро.
1: Всем большой привет. 10:34, во-первых, в Красноярске. Во-вторых, мы тут смотрим, вчерашние флешбеки подлетают. Смотрим, как первоклассники шли в школу. Тут попалось короткое видео, где мать просто тащит ребенка.
2: Он уже все понял. Он уже понял, как устроен мир, как устроена взрослая жизнь. Вот так же, наверное, мы каждое утро идем на работу.
1: Нет, ну ладно, мы нормально.
2: Но мы бежим, ладно, я на велике еду. А в Питере провели линейку под вот тот самый 6 7.
1: Да,
2: ты
1: да,
2: видела?
1: Да.
2: Руководство одной из школ 45-я, кажется, 1 сентября пригласили артиста, вот того самого Газана. И он вот пел для ребят вот эту вот песню. Он говорит, 26-27 год, да, как вчера Рома Бутанаев шутил.
1: Ну да, это же прям такое, ну, и говорят, что стартовал год 6-7, так оно и есть. Мне, правда, уже больно за преподавателей. Мне очень за вас больно. Я за вас переживаю, за ваше эмоциональное, моральное состояние, потому что, слушай, ну а как отреагировали?
2: Ну, хорошо, да? Ребят подпевали. Но, правда, все стояли смирно. Вот.
1: Потому что им не разрешили
2: да.
1: вот эти вот движения делать. Только попробуйте. Можно только директору. Кстати, я видела, что директор одной школы, по-моему, это была Красноярская школа. Короче, он станцевал под какие-то такие известные, там, знаешь, мемные хиты. Сделал это вообще максимально неплохо. И мне кажется, вот, блин, такому директору молодое поколение будет доверять чуточку больше. Как ты считаешь?
2: Я думаю, да.
1: Ну, хорошо, друзья. Ну, а мы...
2: Но у них и все будет по-другому, все эти вот перипетии батовые. Раньше говорили, все, после школы встречаемся, значит, там обсудим все, обкашляем на коробке. Но. А сейчас школьники по всему миру начали устраивать батвы по аура-фармингу.
1: Что это?
2: Аура. Аура, что
1: это
2: такое?
1: Ну, я понимаю, это то, что вокруг тебя.
2: Ну, да,
1: там розовое или голубое, да?
2: Да, да, да. Фарминг — это зарабатывание.
1: Ага.
2: Вот. Парни собираются в парках возле школ, становятся в круг и по очереди пытаются забрать внимание зрителей с помощью разных мемных движений,
1: ага,
2: по типу вот как раз таки 6-7, с помощью танцев, с помощью странных поз. Ну, в общем-то, вот мы живем в таком
1: так,
2: обществе.
1: Так, давайте туда Венцеслава Венгржановского,
2: да,
1: и вот Коляна, который из Дома 2.
2: Ну, я думаю, что у них там все получится.
1: С его фирменными движениями будет максимально хорошо
2: стоять и вот так вот же делать.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
4: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗ «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Без 15:11 в Красноярске. Ай, ребята, обнаружили у иммунных клеток память об ожирении. И вот эта память организму мешает избавляться от лишнего жира даже после перехода на диету.
1: А может быть, им память стереть вот поэтому?
0: Так вот, у вас вопрос возникает, каким образом можно это сделать? Ученые из Японии обнаружили такой механизм, который объясняет, почему же бывает трудно надолго снизить вес. Да и вообще, почему бывает трудно снизить вес? Оказалось, что да, иммунные клетки, они как бы отвечают за удаление погибших клеток, и они сохраняют память об ожирении. Они такие, помним, было здесь хорошо. Можно было так зарюхаться в этот жирочек. Ой. Боже мой. И некоторые люди теперь думают, а как вообще? Ну вот как снизить вес? Непонятное дело, как. Я вот с чатиком GPT пообщалась. Он начинает вот это вот мне снизить колораж, увеличить активность, спите. Я думаю, все, закрываем.
1: Мы-то этого не знали. Мы-то этого, конечно, не знали. Да знали мы это все, Юль. Я думаю, что тут самое главное, твой подход вообще, в принципе. Ты хочешь, ты сотрешь память этим клеткам.
0: Вот
1: ты
0: да.
1: хочешь, ты их вообще все как поднахудеешь. И они вспомнят, как же было здорово быть стройным.
0: Да, мне кажется, здесь, короче, как и во многих других аспектах, очень важно уметь договариваться. То есть, если ты с ними по-плохому не получается, начни по-хорошему. Ну там, сильвупле, уважаемые, как-то, ну, перейди на более такой вот язык, который для них, наверное, понятен. И все. А пока, если ты понимаешь, что даже лишний жирочек тебе не мешает, вот лично для вас информация на правах рекламы. Во вкусную точку, где мы, кстати, вчера проводили прямой эфир. Мы сидели в большом купольном двухэтажном ресторане «Вкусная точка» на втором этаже. Мы действительно вещали оттуда, развернули там радиостудию. И было, конечно, интересно наблюдать за реакцией людей, проходящих мимо. Ну, ты не ожидаешь увидеть радио во «Вкусная точка», как минимум. Но мы можем действительно вещать везде и отовсюду. Так вот, вчера мы, конечно же, попробовали новинки меню. У меня вчера был такой ролл с креветками. Это не новинка, я просто этот ролл обожаю, мне нравится, что там минимум соуса, очень много вот белка, там клетчатки, ну, я в это верю, по крайней мере. А еще там, кстати, появились такие итальянские новинки. Там есть сырные палочки с горячей... Да, с горячей тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. А ты откусываешь, а внутри вот, да, вот обязательно жест такой руками нужно делать. Пальчики скрестили. Муа, хорошо. Внутри нежный сливочный сыр, который, между прочим, вкусно и красиво тянется. Можно взять к этому всему соус, пицца из томатов и итальянских трав, и получается неаполитанский перекус.
1: Ну вот я тоже вкусно и красиво тянусь, а тянусь я к хорошему вкусному кофе, который тоже там производится.
0: Кстати, я как кофемана вам отвечаю, там реально вкусно.
1: Я зуб даю.
0: Ой, немножко выбилось.
1: Нормально, это все. Это радиопомехи.
0: Вообще не такая. Заезжайте на Красраб 195, Партизана 36А или Пеленсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54. Отвечаю.
2: Чемпионов. Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов, пишут РИА Новости. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд пока тоже не вводится, сообщает АТОР. С 25 августа страна тестирует электронные разрешения на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе России. В МВД республики добавили, что вопрос введения платы за получение иностранцам разрешения на въезд в Казахстане пока не решен и остается открытым, пишет ТАСС. Рейтинг Дональда Трампа упал даже ниже минимального показателя Байдена. Работу президента США сейчас одобряют 33% американцев. Это уже третий опрос подряд с таким результатом и самым низким показателем Трампа за всю его политическую карьеру. Для сравнения, у Джо Байдена минимум составлял 35%. Получается, Дональд Трамп умудрился опуститься еще на 2 пункта ниже своего предшественника. На настроение американцев влияют война с Ираном и рост цен внутри страны. Особенно заметно подорожал бензин после начала ударов по Ирану, пишет «Лента дня». Судебные приставы взыскали 62 миллиона рублей алиментов за неделю, пишут новости Красноярска. Деньги пойдут на подготовку детей к школе. Самыми активными оказались приставы из Норильска, Сосновоборска и Красноярска. Чаще всего должники – мужчины 30-40 лет без работы и имущества. Применяются ограничения на вождение, выезд за границу и арест имущества. На 20-летии Бобрового лога выступит Владимир Пресняков. Большой праздник в честь юбилея фан-парка пройдет в эту субботу, 5 сентября. С 14 часов на территории заработают интерактивные площадки, фотозона и детская зона. Пройдут творческие мастер-классы. В спортивной программе командная эстафета, скалодром, гонки на монстр-самокатах, полоса препятствий и флэт-фристайл. В 16 часов начнется программа на главной сцене. Выступит трио «Нон-стоп», пройдут зумба-пати и диджей-сет Никиты Самолета. А 18 часов перед красноярцами выступит главный гость праздника – Владимир Пресняков. Добраться до фан-парка можно будет на бесплатных шаттлах. От торгового центра «Планета» в 14.00 и 16.30. С остановками на Березино и у театра оперы и балета. От остановки «Экопарк Гремячая Грива» в 14 часов и 16 часов через Сопочную и Платинум-арену. От торгового центра «Красноярье» в 14 часов 15, 16 и 17. С остановками «Цирк», агентство «Аэрофлота» и станция «Енисей». Обратно из Бобрового лога автобусы отправятся в 19 часов 15 минут. Вход свободный, без возрастных ограничений, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, лето, улетает, мазафака, мазафака.
0: Климат, контроль.
2: На 96.2 FM.
5: 10 часов 58 минут в Красноярске. В городе сейчас плюс 15 градусов. Сегодня малооблачно. Максимальная температура плюс 17.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск

0: Реклама.
1: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
2: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на Красноярском FM. 11:04 в Красноярске. Доброе всем утро.
2: Юль, а вот в 2014 году показывали в азиатских странах рекламу, которая дала ровно обратный эффект. Ровно обратный эффект, а именно реклама, где ставки на спорт показывались в плохом виде и свете. Мальчики сидят такие все вместе, обсуждают, кто за какую команду болеет на этом чемпионате мира. И, в общем-то, все говорили разные страны. И в конце мальчик говорит: я болею за Германию. Очень грустно сказал. У него спрашивают, почему за Германию? Потому что отец поставил все деньги на Германию.
1: Потому что папа сказал болеть за Германию.
2: Да, папа сказал болеть за Германию, и вот теперь я болею за нее. Вот, покрутили на повторе эту рекламу постоянно, и потом Германия выиграла этот чемпионат мира.
1: Опа!
2: Прямо вот так вот.
1: А возможно, папа был тренером этой команды?
2: Возможно.
1: Ты не думаешь?
2: Но еще и после чемпионата мира несколько раз показали эту Германию. У людей закрепилась вот эта вот реверсная психология. То, что можно все-таки на нее ставить, на какую-то из команд. Но это же не так.
1: Ну нет, почему просто... не так? Ну отчасти же это так.
2: Это не так, абсолютно.
1: Мы не пропагандируем это, мы
2: Нет, это просто не так, и все.
1: Хорошо.
2: Просто команда Германия словила лютую мотивацию из-за этой грустной рекламы, сказала: мальчика жалко, мы выиграем.
1: Да-да-да,
2: один
1: конечно.
2: Раз повезло, и все остальное.
1: А возможно, просто луна боком к Венере повернулась,
2: вот.
1: И все произошло.
2: Поэтому
1: так.
2: Не ставьте ставки, ребята.
1: И возьмите пацана в команду.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Hi, this is House of Molly.
7: And you're listening to our

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:13 в Красноярске. Всем доброе утро. Особенно доброе тем слушателям, которые негодуют и звонят, высказывая свою позицию. Друзья, мы очень ценим, что вы общаетесь с нами, что вы дозваниваетесь к нам в прямой эфир, даже вне этого эфира. Но давайте будем чуточку лояльнее, что ли, друг другу. Во-первых, что надо сделать, когда ты позвонил? Сказать: ребята, здравствуйте. Представиться, как минимум, когда тебя спрашивают, как тебя зовут. Ну и, знаете, высказывая свою позицию тоже. Давайте будем чуть-чуть вежливее друг с другом.
2: Да нет, в принципе, он достаточно вежливо. Ну, подумай, что послал. Да, друзья, за эфиром происходит вообще всякое интересное. Я думаю, что сейчас вы чуть внимательнее нас стали слушать, а для этого мы, в общем-то, вам и расскажем что-нибудь интересное. Например, то, что у нас в нашем замечательном аэропорту Красноярска возведут вторую взлетно-посадочную полосу. Ура! Проект обсудили в Минтрансе, и, в общем-то, сейчас уже планируют принимать около 4,3 миллионов пассажиров в год.
1: То есть, получается, у нас и пассажиропоток увеличивается, ну, я так понимаю, что частота рейсов, их количество, скорее всего, тоже, правильно?
2: И, конечно же, да.
1: Вот, ты как человек, который больше с этим образованием, ты явно больше меня нужен.
2: Я скажу тебе вот так вот, по-профессиональному. Вторая ВПП позволит развивать аэропорт без остановки его работы.
1: Ну, читать тоже я умею хорошо.
2: Прочитай.
1: Ладно, слушайте, ну это прекрасно, это всегда радостно. А еще что происходит в Красноярске, так это различные события. Давай быстренько пробежимся по ним. Куда можно сегодня отправиться? 2 сентября, все-таки среда, и, знаешь, такое немножко уже подвешенное состояние, потому что в понедельник мы были в попыхах и готовились к 1 сентября, сейчас мы готовимся уже к выходным, поэтому сегодня можно сходить на спектакль «Алиса» в Театре юного зрителя. Кстати, они прям хорошо так стартанули в новом сезоне, стартанули сразу с «Алисой», и сегодня в 19:00 на большой сцене мы сможем посмотреть.

0: Наличие билетов узнавайте на сайте. Кроме того, сегодня в ТЮЗе «Карлик Нос» спектакль, кстати, на который я уже забронировала билеты. Он для детей и взрослых от 12 лет. Я думаю, что все эту историю читали, возможно, даже когда-то смотрели. И поэтому сегодня вот такое классическое прочтение мы сможем посмотреть в ТЮЗе также в 19.00. Но я так понимаю, что это будет уже на малой сцене. Ну и сходить можно в Kitchen Lab, потому что там снова играют джаз и блюз. 18+ возрастное ограничение, поэтому если в 8 вечера вы ничем не заняты, бронируйте столик и идите наслаждаться хорошей музыкой и оккультуриваться.
1: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евроломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Ведьмак», «Марио», «Покемон», «Наруто» и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
5: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 11:25. От Яндекса 3 балла. Проедемся по дорогам более детально, разберем дорожную ситуацию. На правом берегу, ну, как таковых проблем нет. Обновив карту, вижу, что на Свердловской есть небольшая пробка. Вот выезжая с 60 лет октября, там произошло ДТП. Я так понимаю, что в районе станции Енисей все это произошло. Поэтому при движении в сторону Матросова мы с вами немного сбросим скорость. Ну и в общем и целом, наверное, все. Передвигаемся на левый берег. Здесь немножечко страдает центр Парижской коммуны в направлении речного вокзала. Каратанова у нас стоит при повороте на Ленина. И опять же в районе речного вокзала на Дубровинского небольшая пробка, если двигаться в сторону театра оперы и балета. Давайте переедем дальше. Северное шоссе по-прежнему очень сильное затруднение в районе развязки с проспектом Котельникова. Если, кстати, по проспекту Котельникова двигаться, выезжая на Северное шоссе, вот там мы с вами от Автоимперии будем тянуться крайне медленно. Свободные по понятным причинам ведутся дорожные работы вниз к Космосу. В некоторых местах притормаживает. И мост Три Семерки с левого на правый берег. Вот там движение немного ограничено. Хотя вроде как ремонт моста закончили. Ну, я не знаю пока, что тому виной. Четверка от Яндекса. Пожелаю вам счастливого пути. Двигайтесь максимально безопасно. Помните про нашу автомобильную рубрику «Встречка». В ней вы можете задать любой автомобильный вопрос. Каждое буднее утро в 8:45 наш автоэксперт Александр Морозов с огромным удовольствием на эти вопросы отвечает. 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира, который вам пригодится. Либо вопросы пишите в группу ВК. Радио Красноярск ФМ, специальный раздел «Встречка».
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск ФМ.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Реклама.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-1712 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Акт

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ребята, всем доброе утро. В СИЗО Христы, да, вот мы начнем с такой темы, с вами серьезной. Мы знаем, что переделали это здание, но пока что все это дело в процессе еще. Так вот, опубликованы уже первые рендеры. СИЗО Христы, бывший, к 2030 году должен стать максимально современным пространством. Знаешь, здесь все будет в таком бежевом стиле. Ну, чтобы с ума сойти окончательно.
2: Мягкий такой, да?
1: Ожидается, да, что там откроют рестораны, отели, спа-комплексы, фитнес-центры и коворкинги. Авторы говорят, что дизайн пока не окончательный. Ну, слушай, ну, на проекте очень даже все красиво. Конечно же, вот, ну, мне кажется, это вот только в Питере могли, да, превратить такое самое известное СИЗО страны в место для наслаждения, для удовольствия и вообще не для работы же созданы мы в конце концов. Слушай, ну, вот все, это все нормально. Мы понимаем, что там одна эпоха прошла, другая началась.
2: Да.
1: Но вот когда ты лежишь, допустим, на какой-то коечке, да, вот у тебя спа-процедура. И ты понимаешь, что в принципе, возможно, на этом же месте кто-то там мотал срок.
2: Да.
1: Возможно, этот массажист.
2: Стены-то помнят,
1: да. Да-да-да. И все это пропитано.
2: А подожди, а как правильно там вот в этот спа-комплекс заходить? Если тряпку кинут, то что нужно сделать? Переступить или вытереть ноги?
1: А у меня, знаешь, будет следующий вопрос. А ты откуда все это знаешь?
2: Да, не знаю, а вилкой в глаз.
1: Или все поняли.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ru и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Let me go.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска. Одиннадцать сорок в Красноярске. Вы знаете, вот долгое ожидание, оно утомительно. И особенно вспоминая, вот, допустим, перед Новым годом родители говорили: вот в этот шкаф не залезать, там на Новый год.
3: Подарочку.
2: И ты думаешь, в смысле не залезать? Я там обшарю все, пока вас нет дома. В общем, и, конечно, вот тебе не терпелось раскрыть. Но ждать 88 лет, я не знаю, кто такой выдержкой обладает. О чем я говорю? О том, что новую книгу Лори Андерс откроют для читателей только через 88 лет. Оказывается, есть такой проект под названием «Библиотека будущего». И в рамках этого проекта действительно некоторые книги, некоторые тексты, которые сейчас запечатаны, и через 88 лет читатели, это уже, видимо, читатели нового поколения, смогут открыть эти книги, ну и вообще посмотреть, а как же писали сейчас. Только я не понимаю, почему нельзя дать почитать сейчас и сохранить эти книги на потом.
3: Ну, это же специально для интереса и интриги. Я думаю, что вот сейчас многие заинтересовались, такие, ох, может быть, взять действительно.
2: Кстати, да, может быть, это маркетинговый ход. Да. То есть, допустим, Кэнни Уэст, он один ход использует, это Лори Андерсон другой.
3: Это новый биткоин Лори Андерсон. Покупайте сейчас, через 88 будет вообще стоить очень дорого.
2: Ну, на самом деле, стоит сказать об этой писательнице, она, короче, всю жизнь посылала сигналы в неизвестность. На протяжении десятилетия она исследовала то, как мы рассказываем истории, как запоминаем, как представляем себе то, что ее еще впереди. Поэтому, короче, у нее такое творчество, знаешь, перетекает из одного в другое. Возможно, как-то с этим связано, я пока, если честно, понять не могу. Но то, что выдержка у людей действительно знатная, в этом мы, наверное, убедимся через 88 лет.
3: Проверим.
2: Мы проверим, насколько вы внимательно слушаете информацию на правах рекламы, потому что мы вам плохого, поверьте, не посоветуем. Тем более, что во «Вкусная точка» появилась ночная доставка. Вы знаете, тот случай, когда ты прибегаешь с работы, у тебя язык на плече, у детей тренировки, и вот время там 10-11 вечера, ты села пожить для себя любимой или для себя любимого. И ты открываешь холодильник, а там пустота. Такое тоже случается. Но, напомню, действительно, приходит ночная доставка во «Вкусная точка». Выбирайте, например, горячий сытный грант с томатным релишем, бичикен-бургер кунжутный с хрустящей курицей и беконом, либо новинки для перекуса, допустим, там есть сырные палочки с тягучей моцареллой. «Вкусная точка», ночная доставка уже в Красноярске. Подробности доставки, условия оформления, стоимость, зона и время в приложении «Вкусная точка» и также на сайте вкусная.ру. 6+ ООО «Система ПБО город Москва», УГРН 102-700 70-025-17-54. Вот на этой вкусной ноте мы с вами попрощаемся и сделаем это. До завтра. Передохнем и с новыми силами ворвемся с вами в новый день завершать рабочую неделю. С вами были Юлия Майнгард
3: и Сева Бельмасов. Услышимся.
2: Пока.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Российское общество эндокринологов подготовило проект клинических рекомендаций, в котором появился новый диагноз. Сверхожирение предлагают ставить при индексе массы тела выше 50 килограммов на квадратный метр. Ожирение начинается с показателями выше 30. Мужчинам при таком состоянии рекомендуют проверить тестостерон, а женщинам при проблемах с циклом или зачатием обратиться к гинекологу и эндокринологу. Главная задача лечения остается прежней – снизить риски для здоровья, удержать результаты, лучше себя чувствовать в обычной жизни, пишет «Лента дня». На госзакупках появился новый тендер на строительство велопешеходного моста с Якутской на остров Татышев. Торги объявляют во второй раз. Теперь строительство моста подорожало на 54 миллиона рублей. Изменились также сроки окончания работ. Согласно обновленным документам, построить конструкцию должны к декабрю 2027 года. Планируется, что это будет пролетное строение с четырьмя архитектурными пилонами, которым будет крепиться система тросов. Полная длина моста 279 метров. Конструкцию выполнят в сером и бежевом цветах, а также подсветят. Со стороны острова обустроят велопешеходную сеть, а со стороны улицы Якутской проведут благоустройство. Заасфальтируют дорогу, установят освещение, оборудуют детскую площадку и парковку, пишет «Борус». Два красноярца поборются за 10 миллионов рублей в шоу «Титаны» на ТНТ. Василий Комоцкий и Данила Глебов примут участие в четвертом сезоне, который стартует 13 сентября. Василий Комоцкий, который многим известен по прозвищу «Пельмень», спортсмен и фермер из Иланского. Он прославился после соревнований по спортивным пощечинам. А еще стал чемпионом Power Slap в январе 2025 года. Также занимается пауэрлифтингом и ведет блог. Данила Глебов – спортсмен и победитель первенства мира по рафтингу среди участников до 23 лет. Напомним, «Титаны» — спортивное реалити ТНТ, где 111 атлетов проходят испытания, созданные искусственным интеллектом. Участники соревнуются в силе, выносливости и ловкости за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей, пишет НГС-24. Россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни. По данным исследования сервиса «Работа.ру», 64% россиян считают, что из школьных предметов русский язык наиболее полезен в жизни. На втором месте оказалась математика, а на третьем – иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. Россияне отметили, что в школьной программе не хватает основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения, пишет «Газета.ру». И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
6: Всегда будет солнце.
7: Климат-контроль
8: на 96.2 FM.
9: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно. Дневная температура плюс 17, скорость ветра до 5 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Если вы занимаетесь квартирным вопросом, то имейте в виду, что при покупке готовой квартиры в сданном доме можно рассмотреть не только стандартные условия, но и специальные программы SM City. Для некоторых квартир доступна семейная ипотека. Возможность применения программы нужно уточнять с учетом требований банка и параметров конкретного объекта. А если сначала нужно продать свою квартиру, то можно воспользоваться партнерским трейдином. Для участников СВО предусмотрены специальные цены на покупку квартир. Актуальные условия, перечень объектов и порядок оформления уточняйте по телефону 277-9901. ООО «Застройщик СЗ Новый Город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Ну а, кстати, 12 сентября мы ненадолго покинем наше привычное гнездышко на Баумана 22 и отправимся смотреть, как же выглядят настоящие белые кварталы в Красноярске. Красноярск ФМ выйдет в эфир прямо из белого квартала на Свободном. С 12 до 15.00 мы будем работать по адресу улица Вербная, 14, корпус 3, квартира 279. Включайтесь в эфир и приходите знакомиться с новым районом Красноярска вместе с нами. Ограничение 0+.

0: Реклама.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый при самый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
1: Даже не думай сомневаться. Зота.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
7: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Реклама.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей. И трехкомнатные – с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Здравствуйте. На мосту «Три семерки» закончили основные ремонтные работы. На переправе обновили асфальт, заменили 5 деформационных швов, отремонтировали ограждение и другие элементы. О завершении этого этапа сообщил в своем канале глава Красноярска Сергей Верещагин. Работы еще идут на подъездах к переправе. Там предстоит уложить финишный слой асфальта. Сделать это должны до конца дорожного сезона. Кроме того, возле Коркинского моста могут установить камеру для контроля за большегрузами. Проезд тяжелого транспорта здесь запрещен, однако водители продолжают нарушать ограничения. Камера должна помочь сохранить обновленное покрытие, пишут Горновости. Проект, помогающий подросткам избежать преступлений, запустили в России. На портале выход31.рф можно найти рекомендации, как распознать манипуляторов, распространенные схемы мошенников и узнать об ответственности, которая предусмотрена за разные правонарушения. Есть и советы для тех, кто пострадал от действий злоумышленников. Выход31 – проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов, говорится на сайте. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На столбах возвращают бесплатные туалеты, сообщает «Проспект Мира». Новые деревянные туалеты строят в районе Перевала и второй поперечной на Лалитинской дороге. Готовы они будут уже в сентябре. Об этом сообщают в администрации нацпарка. Напомним, год назад бесплатные туалеты снесли, так как в них прогнили полы. Ямы были переполнены, а запах стоял на всю округу. Тогда руководство нацпарка пояснило, что не имеет средств на содержание. Туристам предложили ходить в платные туалеты. Но они закрываются довольно рано, когда на столбах еще полно посетителей. После множества просьб красноярцев туалеты строят заново, поблизости от прежних точек. Психолог рассказала, как пережить синдром уходящего лета. Она предлагает вспомнить все хорошие моменты лета и составить список из них. Это поможет переключиться с нереализованных за лето дел на хорошие события. Важно включить в список все приятное, вплоть до красивых закатов, прогулок на природе и коротких поездок. Это поднимет настроение и покажет, что лето не прошло впустую. Еще один совет врача – создать приятные осенние ритуалы, благодаря которым переход из лета в осень будет плавным. Это могут быть любые интересные дела, встречи с друзьями или полезные процедуры. Тогда осенняя хандра будет не страшна. Когда есть планы на будущее, уровень стресса неизбежно снижается, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
6: Лето, баю-бай, лето, засыпай. Лето, лето, улетай.
0: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно. Дневная температура плюс 17, скорость ветра до 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.

0: 20:45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Акция действует до 30 сентября.
4: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Радио. Красноярск ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Уже более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты. Соответствующий сервис на госуслугах заработал в марте 2025 года, пишет ТАСС. Пушкин, Толстой, Достоевский. Именно их россияне видят в качестве главных символов страны, следует из опросов ЦИОМ. Людей спросили, что или кто может претендовать на такой статус. В топе много объектов архитектуры, есть и привычные варианты, например, медведь и балалайка. Но первое место безраздельно заняли классики российской литературы, пишут РИА Новости. Средний размер декретных выплат студенткам в Красноярском крае превысил 100 тысяч рублей. С 1 сентября прошлого учебного года в Красноярском крае изменился порядок финансовой поддержки беременных студенток очной формой обучения. Теперь размер выплаты зависит не от размера академической стипендии, от прожиточного минимума трудоспособного населения составляет его полную величину. По данным отделения Социального фонда России по региону, за первые 12 месяцев работы по новому регламенту повышенные выплаты назначены более чем 200 студенткам высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Средний размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет в регионе, с учетом размера прожиточного минимума для различных территорий, примерно 101 тысячу рублей. Оформить выплату можно в течение полугода после завершения отпуска по беременности и родам. Для этого предусмотрено два канала подачи документов. Электронно через портал госуслуги при личном визите в клиентские службы регионального отделения СФР. Финансирование поступает получателям одной транзакции сразу за весь период отпуска, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На мосту «Три семерки» закончили основные ремонтные работы. На переправе обновили асфальт, заменили 5 деформационных швов, отремонтировали ограждения и другие элементы. О завершении этого этапа сообщил в своем канале глава Красноярска Сергей Верещагин. Работы еще идут на подъездах к переправе. Там предстоит уложить финишный слой асфальта. Сделать это должны до конца дорожного сезона. Кроме того, возле Коркинского моста могут установить камеру для контроля за большегрузами. Проезд тяжелого транспорта здесь запрещен, однако водители продолжают нарушать ограничения. Камера должна помочь сохранить обновленное покрытие, пишут Горновости. Осенний забег проведут для красноярцев на центральной набережной, пишут Сибновости. Он пройдет 20 сентября. Организатором выступает молодежный центр «Зеркало». Стартовать бегуны будут в 13:30 у сцены под коммунальным мостом. Начало регистрации в 12:30. Дистанция 5 километров. На забег приглашают всех желающих. Не обязательно быть профессиональным спортсменом. Алина Старцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно. Дневная температура плюс 17, скорость ветра до 5 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Конничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
6: хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Когда вы выбираете квартиру, конечно же, вам хочется увидеть не только планировку, но и сам дом. Как выглядит подъезд, парадный вход, двор, парковка и путь до квартиры. SM-сети проводит рум-туры по сданным сити-проектам. На экскурсии можно зайти в готовую квартиру, посмотреть благоустройство, закрытый двор, входные группы и оценить дом вживую. А если времени на экскурсию пока что нет, то просто зайдите на сайт smdeficity.ru. Там каждый месяц публикуют подборку квартир месяца со специальными предложениями. Она обновляется в конце месяца и действует 30 дней. На сайте также можно узнать даты ближайших рум-туров и записаться на экскурсию. 0+. Застройщик ООО «СЗ Новый Город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. А 12 сентября мы всем составом ведущих Красноярска ФМ ненадолго покинем привычное гнездышко на Баумана 22 и отправимся смотреть, как выглядят настоящие белые кварталы в Красноярске. Выйдем в эфир прямо из белого квартала на Свободном. С 12 до 15 будем работать по адресу Вербная, 14, корпус 3, квартира 279. Включайтесь в эфир и приходите знакомиться с новым районом Красноярска вместе с нами. 0+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания Зота, Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Я напоминаю, вы на Красноярск FM, еще немного полезной информации на правах рекламы, особенно для родителей, которые хотят, чтобы их дети были подвижными и активными. 3 года – отличный возраст, чтобы подружиться со спортом. Академия спорта «Я чемпион» приглашает малышей на футбол в Покровке. Тренировки проходят в уютном, комфортном и теплом манеже на Шахтеров 49Б. Все продумано так, чтобы ребенку было интересно, безопасно и по силам. Тренировки открытого формата родители могут наблюдать за детьми. Покупайте рюкзак футболиста и получайте один абонемент в подарок. Рюкзак победителя и 2 абонемента. Ну и рюкзак профессионала – это сразу 3 абонемента. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены.

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайкер», УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
4: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск ФМ.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все автошколы одинаковые.
3: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
6: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне смогут оплачивать билеты на пригородные поезда цифровым рублем, пишет «Лента дня». Такую возможность запустили в РЖД. Оплатить билет можно будет в обычных и переносных кассах через терминалы самообслуживания и мобильные приложения. Также цифровой рубль принимают через чат-бот РЖД и в мессенджере «Макс». Россияне стали экономить на одежде, обуви и такси, пишет «Комсомольская правда». В августе треть жителей страны сократили те расходы, что они не считают необходимыми, следует из опроса. Такими оказались затраты на развлечения, походы в кафе и рестораны, а также одежда, обувь и поездки на такси. Средняя сумма, которую опрошенные россияне собираются сэкономить, составила примерно 17 800 рублей. В Красноярском крае выявили более 51 тысячи гектаров заброшенных сельхозземель, заросших сорняками и заваленных мусором. Владельцы получили сотни предостережений и предписаний, иначе земли могут изъять через суд, пишет «Новости Красноярска». Кабинет атеросклероза и нарушений липидного обмена открыли в Красноярске. Он будет работать в Красноярской больнице номер 20. Кабинет работает в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Прием пациентов с понедельника по пятницу с 8:15 до 16 часов. Для записи необходимо направление от лечащего врача, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С 5 сентября изменят маршрут автобуса номер 88. Он снова будет заезжать на остановку «Первая Калинина». В 2023 году эту остановку убрали, чтобы срезать путь, но жители попросили ее вернуть, сообщает «Проспект Мира». Два красноярца поборются за 10 миллионов рублей в шоу «Титаны» на ТНТ. Василий Комоцкий и Данила Глебов примут участие в четвертом сезоне, который стартует 13 сентября. Василий Комоцкий, который многим известен по прозвищу «Пельмень», спортсмен и фермер из Иланского. Он прославился после соревнований по спортивным пощечинам. А еще стал чемпионом Power Slap в январе 2025 года. Также занимается пауэрлифтингом и ведет блог. Данила Глебов – спортсмен и победитель первенства мира по рафтингу среди участников до 23 лет. Напомним, «Титаны» — спортивное реалити ТНТ, где 111 атлетов проходят испытания, созданные искусственным интеллектом. Участники соревнуются в силе, выносливости и ловкости за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей, пишет НГС-24. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно. Дневная температура плюс 17, скорость ветра до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Это Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Между проспектом Свободным и улицей Вербной городская застройка соседствует с зелеными пространствами Гремячей Гривы. Рядом находится СФУ и спортивные комплексы. В этой части Красноярска расположен Белый квартал на Свободном. Мини-район из светлых многоэтажных домов. Квартал строится по панельной технологии, а бесшовные фасады делают здания визуально цельными и легкими. Близость к природе добавляет окружающему пространству воздуха. И внутри квартала предусмотрен закрытый двор с детскими городками, спортивными площадками и местами для отдыха. В дома можно войти через парадные группы. Чистовая отделка квартир избавит вас от ремонта. Также предусмотрена система «Умный дом». Готовые квартиры можно посмотреть вживую в рамках фестиваля «Сейчас квартира» от SM-City. 6+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжор.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вы слушаете Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Академгородок – место, где город соседствует с Сосновым Бором, Березовой рощей и Енисеем. В сити-районе Новый Академ эту природную атмосферу продолжает собственный Академпарк. Парк находится внутри района, поэтому до прогулочной зоны не нужно ехать или переходить оживленные дороги. Здесь предусмотрены дорожки, ландшафтное оформление и открытый амфитеатр для городских событий. В вечернее время многоуровневое освещение подсвечивает деревья и маршруты. Еще одна точка района – панорамная лаунж-терраса с видом на Енисей и горы. Там можно посидеть на скамейке, покачаться на качелях или просто сделать паузу. В новом Академе есть сданные дома и готовые квартиры. Готовые квартиры можно посмотреть вживую в рамках фестиваля «Сейчас квартира» от SM-City 6+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: связи Красноярск ФМ. Немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
7: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг десятый раз?
8: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
7: Это куда?
8: В «Бункер 919».
9: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
10: Звони 230-919.
9: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
11: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
12: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
13: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше.

0: час на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118 246 875 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Папа, папа, хочу установить рекорд.
3: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
2: А что это?
3: Сеть магазинов спортивной экипировки, который нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
2: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
3: Стиль и комфорт.
4: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
5: У экипировочной центр «Будэ Спорт». Украин 110 246 800 50 12.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-3076-96.
3: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Ведьмак», «Марио», «Покемон», «Наруто» и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Радио. Красноярск ФМ.

0: сейчас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россельхознадзор попросил россиян не приносить кур в МФЦ для регистрации, пишет «Лента дня». После обращений граждан ведомстве напомнили, что оформлять учет животных лично с курицы под мышкой не требуется. Вопрос возник после поручения Вячеслава Володина правительству пересмотреть правила учета животных или отменить часть требований. Сейчас речь идет о постановлении правительства, которое определяет, каких животных и в какие сроки нужно ставить на учет. Вьетнам ворвался в топ-3 направлений у российских туристов на осень. По данным АТОР, он обогнал Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Продажи во Вьетнам у туроператоров выросли от 40 до 140% год к году. При этом традиционные лидеры остались неизменными. Турция, на которую приходится примерно половина туров, и Египет. В ассоциации подсчитали, на зарубежный отдых в пиковые даты осенью стоит предусмотреть около 100-120 тысяч рублей на человека. Более дешевые пакетные предложения на рынке есть, но уровень отеля или комфорт перелета в таких вариантах подойдет не всем, пишут РИА Новости. 13 сентября на Татышеве устроят костюмированный велозаезд, пишут Горновости. Велофестиваль «Два колеса» пройдет на Ярмарочной поляне с 14 до 18 часов. Главным событием станет велопарад, для которого участникам предлагают придумать образ от ретро и высокой моды до любимых персонажей. Важно, чтобы костюм сочетался с велосипедом. Лучшие образы выберут в нескольких номинациях. Среди них «Король и королева велофестиваля», «Самый стильный дуэт», «Мама, папа, я, велосемья» и «Велолегенда». Кроме заезда, на площадке будут работать фотозоны, фудкорты, ярмарка локальных брендов. Пройдут бесплатные творческие мастер-классы. Гости также смогут оставить отпечатки ладони на общем холсте. Из них соберут большой арт-объект. Предварительная регистрация на фестиваль открыта в группе «Татышев парка». Вход свободный. Российские ученые впервые в мире увидели, как дельфины-родители учат дельфинят говорить. Оказывается, дельфины дают своим детям имена с самого рождения, а потом терпеливо учат их это самое имя правильно произносить. Процесс обучения удалось подсмотреть российским ученым в Крыму. Дельфины запоминают свои имена, знают, как зовут родителей, друзей и знакомых. Незнакомцы представляются. На такое больше из животных никто не способен. Мало того, морские интеллектуалы помнят имена сородичей практически всю свою жизнь и даже узнают их в записи. Если верить ученым, высоко ценящим разум наших морских братьев, то в речи дельфинов есть как минимум 6 уровней организации. Звук, слог, слово, простая фраза, сложная фраза и абзац. А еще исследователи утверждают, что если мы научимся разбирать язык дельфинов, то сможем понять и инопланетян, пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 2 сентября, в Красноярске малооблачно. Дневная температура плюс 17, скорость ветра до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губван.
3: И Ром Бутанаев.
1: Здрасте.
3: Здоровенько.
1: Все, состав традиционный, да. Место традиционное.
3: Мы дома.
1: Погостили и будет.
3: Погостили и точка.
1: Погостили и точка. Но это не последние наши гости. Об этом потом. Так вот. Впереди 3 часа, в принципе, здесь-то все как обычно. Веселимся, развлекаемся, расскажем что-то полезное и интересное. И, наверное, об интересном-то, наверное, уже сразу стоит и
3: я бы
1: начать.
3: Сказал, о спортивном
1: интересе. О спортивном интересе, да. В Красноярске у нас с 4 по 6 сентября пройдут международные соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева под девизом «Прикоснись к легенде». Вау. И вот нам захотелось узнать поближе, что же будет происходить на этих соревнованиях. Поэтому у нас сегодня в гостях Александр Донзаленко, старший тренер юношеской команды по вольной борьбе Академии борьбы имени Мендиашвили, главный судья этого турнира. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. В первую очередь приветствую всех красноярцев. Желаю всем доброго вечера, хорошего настроения.
2: А, как прекрасно.
3: То есть... И еще счастья, здоровья.
2: Да, счастья, да, да,
1: супер.
2: Здорово.
3: Я думаю, что первый вопрос, действительно, который должен прозвучать, все-таки, что это за турнир такой и почему он так важен для Красноярска?
4: Ну, это международные соревнования, в принципе, важен для Красноярска, потому что Красноярская школа борьбы очень давно начала развиваться, и первые шаги этого сделал наш Дмитрий Георгиевич, который основал Академию борьбы имени Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Также первые шаги, и наш Красноярский край, я всем всегда говорю, что первые шаги для того, чтобы международная арена узнала город Красноярск, это сделал Иван Сергеевич Ярыгин, первый наш олимпийский чемпион. И как бы так, я думаю, что уже, получается, Бувайсар Саитиев продолжил его традиции и приумножил его медали, потому что Иван Сергеевич Ярыгин двукратный олимпийский чемпион, а Бувайсар Саитиев стал трехкратным олимпийским чемпионом.
1: И ну, шестикратным мира.
4: И шестикратным чемпионом мира, да. Но, опять же, получается такой момент, что этот турнир проходит с 2005 года. Первый турнир в 2005 году проходил как открытое первенство Свердловского района города Красноярска среди юношей тоже. И на этом турнире собралось большое количество, там по 400 человек народу. Приехали и тувинцы там у нас, и буряты, и рядом Кемеровская область.
1: И все со Свердловского района.
4: И все, да, потому что было открытое первенство открытого Свердловского района, как бы так, да, право. Потом уже Федерация борьбы решила, что имя двукратного тогда олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева, он много сделал для нашей страны в плане вольной борьбы, принес медали. И с 2006 года этот турнир сделали всероссийским. А уже с 2007 года его внесли в календарь Международной Федерации борьбы UVV, Объединенного мира борьбы. И с 2007 года он проходит как международные соревнования. Ну вот в этот период санкционный они проходили у нас, все равно у нас собирались страны и проходили на хорошем уровне. Приезжали многие как бы спортсмены, даже те, которые там даже добивались уже в будущем олимпийских чемпионов, становились люди, становились призерами олимпийских и чемпионами Европы. Многие прошли через этот турнир.
3: А я вот не могу не спросить, сколько борцов ожидается в этот раз на турнире в Красноярске?
4: Ну, в планах вообще человек 350. Может быть, это самая маленькая, я думаю, цифра, потому что большая делегация у нас приезжает и иностранных спортсменов. Это Казахстан привозит у нас 77 человек,
2: ого.
4: Киргизия 23 человека. Ну и как бы там пошли... Китай приедет, Монголия приедет, небольшой делегацией приедет у нас из Германии, из Бельгии спортсмены, Узбекистан, Белоруссия. Пока это то, что известно. Велись переговоры там с Кореей, непонятно, как там подъедут, не подъедут. Ну, пока до последнего вот ждем. Ну и плюс регионы нашей огромной, сильной державы России.
3: А в каких возрастных и весовых категориях будут проходить поединки?
4: Возрастная категория до 16 лет, это получается 2011-2012 год рождения. И весовые категории начинаются 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 и 100 килограммов.
3: Во!
4: Да, вот 12 весовых категорий.
3: А за какой весовой категорией, вот, по вашему мнению, интереснее всего наблюдать? Вот где самая большая конкуренция?
1: Где самая Рубилова?
4: Да. У взрослых самая Рубилова, особенно в стране весовая категория самая тяжелая, думаю, так посмотреть. Ну, как бы там они все по-своему велики, все по-своему от всех надо ждать какого-то напора, накала. Ну, как бы сегодня в этом возрасте, скажем, конечно, есть весовые категории, там, скажем, 35 килограммов, у них поменьше будет, может быть, народа. А вот, скажем, уже где-то 44, 48, 52, там, 62 даже, там может быть народу и по 50 человек. Потому что, ну, как бы, может быть, это средний возраст такой, может, они как-то тут, кто-то все по-разному развиваются.
3: Ну, конечно, да.
4: Ну, а интересно смотреть на всех, потому что дети – это быстрые котята, которые могут, так же, как мы смотрим сегодня, как раньше, сегодня это проходит самый лучший вид спорта. Как говорил Дмитрий Георгиевич, а потом я это дело добавил, посмотрев как-то один раз спортивную гимнастику, и женщина-комментатор комментирует, смотрите, как девочка делает на бревне сальто, и зашаталась. Говорит, смотрите, как она боролась, чтобы не упасть. Поэтому борьба – это лучший вид спорта. Даже когда идет игра на футбольном поле, комментатор говорит, смотрите, какая идет борьба за мяч.
1: В любом виде спорта есть борьба.
4: Борьба – это лучше.
3: Не поспоришь, получается.
1: И прежде чем мы продолжим разговаривать о турнире, немного полезной информации на правах рекламы. Вот, допустим, вы выбираете квартиру и можете заранее пройти весь будущий путь, вообще маршрут от двора и парковки до, собственно, парадной, от лифта и самой квартиры. Собственно, так устроен фестиваль сейчас квартира от SM-City. Это большой рум-тур по проектам компании, где можно увидеть готовые квартиры, познакомиться с домами, причем не только по фото, вот прям пощупать можно. В программе лекции о квартирных трендах, мастер-классы, демонстрации интерьерных решений, консультации специалистов. Фестиваль пройдет в трех сити-проектах. 5 и 6 уже на грядущих выходных в Новом Академии, 12 и 13 в Белом квартале на Свободном, 19 и 20 в сити-квартале Окта. Полная программа, адреса и подробности на smdficity.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира. Вход свободный. 0+». Это фестиваль о современных интерьерах и жизни изнутри дома. Застройщик ООО «СЗ Новый Город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. А 12 числа я говорил о том, что мы опять поедем в гости. Мы покажем один из проектов SM-City вживую. Приедем в Белый квартал на Свободном. И с 12 до 15 будем вещать из квартиры 279 на улице Вербной, 14, из третьего корпуса. Так что можно включаться, приходить на фестиваль «Квартира сейчас». В общем, все подробности на smdficity.ru. 0+.
0: Ну ладно, поехали.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антри Губан.
5: И Роман Бутанай.
3: Здрасте.
5: Да, Роман.
3: Тут про зумеров, да, опять поговорим. Возвращают они хобби с 19 века.
5: Это какое?
3: Собираются с мольбертами в парках. Боже. И рисуют с натуры. Причем даже художественные школы фиксируют рост интереса к классической живописи. Почему, спросите вы?
5: Почему?
3: Устали от экранов, от нейросетей. От искусственного интеллекта, вот это, которое готовую картинку может вообще там за секунды сделать, а они вот ручками.
4: А когда они успели, извините, устать уже?
3: Ну, оно быстро надоедает просто вот подобное.
4: Мне не надоело, например.
3: Не, ну как вот этот нейроконтент в коротких видео, он надоедает, который сделан не человечеством. Ну, видно, что это не человеком сделано. Ну, точнее, человек сделал, но не сам лично, а вот с помощью этого. Поэтому, не знаю. Короче, говорят, что скоро делать что-то руками будет люкс. Даже какой-то продюсер говорил, что скоро нейросети заполонят настолько много, что мы будем смотреть видео, и это будет, вот нейровидео это будет для обычных людей, а,
4: не для меня.
3: А живое кино это будет вот признаком элитарности.
4: Если продюсер говорит, продюсерам надо верить.
3: Ну, как вариант.
4: Я считаю. Слушайте, тут, значит, учебный год только начинается, да, но вот, наверное, Рома, тогда ты мне больше подскажешь. Значит, тут говорят, что, значит, каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки.
5: Нет.
4: Ты платишь своим детям за хорошие оценки? А как? Как мотивировать детей?
5: Да никак, просто объясняю, что...
4: Слышь, ты, ну, вот так за шею берешь.
3: Мотивацию надо поднять.
5: Ну, ты же объясняешь, что человек как бы без каких-либо знаний, да, не может достичь каких-то высот. Яркие тому примеры есть, их масса, люди, которые придумывали что-то новое, да, и потом, вот опять же, я говорю, если у них любимый гаджет, да, вот этот условный телефон, да, то окей, ну, берем мы самую популярную марку и рассказываем историю Стива Джобса. Да, он там не был отличником в школе, но все равно он в чем-то сильно шарил. А чтобы в чем-то сильно шарить, ну, какие-то знания должны быть, а где их получать? Ну, как минимум, база закладывается в школе.
4: Неплохо.
5: Поэтому, в целом, если нормально все объяснять, то как будто бы, ну, до них доходит, что, блин, и правда надо заниматься.
3: Нужно научиться учиться.
5: Да, да, да.
4: Ты, короче, в 46%, значит, входишь людей, ну, которых опрашивали, которые, собственно, вот, что да, ребенок должен учиться, прежде всего, для себя. А самый популярный способ поддержать ребенка — это похвала. Более 50% и придерживают. Ну, это тоже. Еще 17% как раз-таки балуют любимой едой, сладостями или небольшими подарками.
3: Я же говорю.
4: Да, похвала, похвала. И 7% какой-то крупный уже подарок по итогам четверти или года вручат. Но мне, кстати, папа, я сейчас вспоминаю, у меня был какой-то период...
3: Но это тебе на Новый год.
4: Да, у меня был период, реально, мне папа платил за пятерки 5 рублей. Ну, это был какой-то вот такой просто промежуток. Я не скажу, что это меня мотивировало.
5: Я бы обанкротил бы родителей. Ну, типа, я же этот, с медалью
4: школу. А меня не мотивировало вообще. То есть мне, у меня не было какой-то там за деньги вот особой тяги. Я,
3: за деньги нет.
4: Не, вообще, я как училась, так училась. Я так, ну, дал 5 рублей, спасибо. Не дал, ну, ок, ладно, пошла там.
5: Своих подачек
3: проживу. Да,
4: да, да. Как-то так было у меня.
3: Кстати, если вот мы говорим про детей, про обучение, те, кто зарабатывают миллиарды на каких-то технологиях, между прочим, они тоже в отношении своих детей делали некоторые ухищрения. Например, глава YouTube ограничивает детям просмотр своего же сервиса.
4: Правильно.
3: Глава одной крупной соцсети разрешает сидеть в этой соцсети только за учебу. Да. Еще один первый крупный инвестор одной из соцсетей дает своим детям всего 1.5 часа в неделю на то, чтобы вот серфить там в соцсетях. Стив Джобс вообще не давал своим детям iPad. А, например, Билл Гейтс не давал детям смартфоны до 14 лет. Так что...
5: Неправильно.
3: Вот, они что-то знают.

0: Надо вот,
1: во многих странах, заметьте, уже вводится ограничение на одну, да, популярную соцсеть, что там, по-моему, до 16 или до 18 лет вообще нельзя. И это правильно, чтобы потом не было такого, что человек постоянно с гаджетом в руках.
0: Да?
1: Да, Ань?
2: Извините, у меня дела. Я немного занята.
0: Пока нет такой возможности. Мне немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы когда-то попробовали что-то вкусное, такое, вот бы оно появилось опять заново. Вот оно. Знакомая классика получает новое прочтение. Во вкусной точке появились гранты, гранд делюкс с соусом томатный релиш. Внутри сочный бисквит, хотел сказать. Но нет, я съел бисквит, и поэтому. Сочный бифштекс из натуральной говядины, два ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы, томатный релиш с кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее, добавляет приятную пикантность. Грант от 299, Грант Делюкс от 339 рублей. Подробности актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6 плюс ООО, система ПБО, город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
3: Сейчас!

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов, пишут РИА Новости. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд пока тоже не вводится, сообщает АТОР. С 25 августа страна тестирует электронные разрешения на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе России. В МВД Республики добавили, что вопрос введения платы за получение иностранцам разрешения на въезд в Казахстане пока не решен и остается открытым, пишет ТАСС. Рейтинг Дональда Трампа упал даже ниже минимального показателя Байдена. Работу президента США сейчас одобряют 33% американцев. Это уже третий опрос подряд с таким результатом и самым низким показателем Трампа за всю его политическую карьеру. Для сравнения, у Джо Байдена минимум составлял 35%. Получается, Дональд Трамп умудрился опуститься еще на 2 пункта ниже своего предшественника. На настроение американцев влияют война с Ираном и рост цен внутри страны. Особенно заметно подорожал бензин после начала ударов по Ирану, пишет «Лента дня». Судебные приставы взыскали 62 миллиона рублей алиментов за неделю, пишут новости Красноярска. Деньги пойдут на подготовку детей к школе. Самыми активными оказались приставы из Норильска, Сосновоборска и Красноярска. Чаще всего должники – мужчины 30-40 лет без работы и имущества. Применяются ограничения на вождение, выезд за границу и арест имущества. На 20-летии Бобрового лога выступит Владимир Пресняков. Большой праздник в честь юбилея фан-парка пройдет в эту субботу, 5 сентября. С 14 часов на территории заработают интерактивные площадки, фотозоны и детская зона. Пройдут творческие мастер-классы. В спортивной программе командная эстафета, скалодром, гонки на монстр-самокатах, полоса препятствий и флэт-фристайл. В 16 часов начнется программа на главной сцене. Выступит трио «Нон-стоп», пройдут зумба-пати и диджей-сет Никиты Самолет. А 18 часов перед красноярцами выступит главный гость праздника – Владимир Пресняков. Добраться до фан-парка можно будет на бесплатных шаттлах. От торгового центра «Планета» в 14.00 и 16.30. С остановками на Березина и у театра оперы и балета. От остановки «Экопарк Гремячая Грива» в 14 часов и 16 часов через Сопочную и Платинум-арену. От торгового центра «Красноярье» в 14 часов 15, 16 и 17. С остановками «Цирк», агентство «Аэрофлот» и станция «Енисей». Обратно из Бобрового лога автобусы отправятся в 19 часов 15 минут. Вход свободный, без возрастных ограничений, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек,

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Завтра, в четверг, 3 сентября, в Красноярске переменная облачность без существенных осадков. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем до плюс 16.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 15. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 6:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Айнтри Губван.
3: И Ром Бутанаев.
1: Добрый.
2: Привет.
3: Здоровенько. Слушайте, очень странная, непонятная ситуация
1: очень
3: происходит.
1: Очень странные дела.
3: Очень странные дела, причем в Оклахоме.
1: Ага.
3: А там,
2: близко.
3: Значит, полицейским из Талсы.
1: Так.
3: Пришлось выйти на охоту.
1: За кем?
3: За неким серийным осквернителем.
1: Серийный осквернитель.
3: Именно так его прозвали.
1: Короче,
3: вот это
1: сильно.
3: Странное прозвище вот, получил, значит, человек не зря. А, ведь он расхаживает по улицам, значит, терроризируя местные предприятия самым отвратительным образом.
1: Ну-ка.
3: Он размазывает свои фекалии по стенам зданий.
1: Опа.
3: Причем все происходит уже не в первый раз, так что злодей действительно серийный.
1: Злодей, понимаете, в коричневом.
3: Вот, горожане сильно обеспокоены, так как никто не хочет отмывать стены и надеются, что полиция скоро схватит незнакомца.
1: Mm-hmm. То есть они приходят в полицейский участок, такие, ну, делают, конечно, дерьмо.
3: Ну, да, по факту. Тут как бы и не поспоришь. Вот такие вот странные дела.
1: Mm-hmm.
3: Просто, ну, какая мотивация у человека? О чем он думает в этот момент?
1: Ну, он думает, что он Бэнкси.
3: Думает? Я, говорит, тоже нарисую картины.
2: Просто по-своему интерпретировал.
1: Тоже могу, но я художник, я так вижу.
3: Возможно, именно так он и думает. Так, и еще одна очень странная ситуация, значит, в Британии. Там британская ассоциация по борьбе с водителями вообще предупредила... предупредила людей о сезонной опасности. Знаете, что за опасность?
2: Ну-ка.
3: Пьяные осы.
2: О,
3: мимо
2: это
3: нас,
2: сильно.
3: Мимо нас, пьяные осы. Короче, дело в том, что вот насекомые в это время года находят немалое количество гниющих, забродивших фруктов. И активно, собственно, ими питаются.
1: Да.
3: В результате чего и наступает состояние такое схожее с легким опьянением. И вот хуже всего, что такие осы, они, короче, не становятся веселыми, умиротворенными, а они, наоборот, становятся агрессивными.
1: Махаться будешь со мной?
3: У них, походу,
1: только на пчелином.
3: Причем, ну, понятно, что в наибольшей группе риска в этот момент аллергики.
1: Ну, естественно.
3: Но им-то вообще страшно. Ну, и пожилые люди, еще и дети.
1: Киски в зоне риска.
3: Да. Вот, поэтому, говорят, видите ос, лучше бегите.
1: Волшебник страны Оз.
3: Ну, походу так. Короче, вот такая вот история.
1: Бегите, глупцы.
3: Да.
2: Кстати, я на даче у себя, значит, что такая, хожу, голову поворачиваю. Ну, с баня такая сломана немного, ну, здание стоит. И я такая смотрю, осад. И потом приглядываюсь, а их там куча. Короче, у меня, видимо, они там внутри свили осиное гнездо. Как? Что делать? Сжечь?
3: Сарай вообще полностью, баню, все сжечь.
2: Ну, я, мне стало жутковато.
1: Надо в банку дыма и вот так вот прислонить к улью.
2: И они улетят?
1: Ну, они от дыма их вырубает, насколько я знаю.
3: Жестко.
2: И они потом такие...
3: От дыма с вертухи вырубают.
2: Просто летят по участку такие.
1: И потом где-то прислушиваешься, и вот не жужжание, а где-то треки Snoop Dogg.
3: Да.
1: S-O-L-O-W-P Double G.
3: Интересно, конечно, интересно.
1: Это все мои познания.
3: Это осиный рейв.
1: Не зря же не просто так идет. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, ремонт существует пока что в ваших планах, но хочется посмотреть, как это будет выглядеть вживую. Самое время сходить на фестиваль «Сейчас квартира». Там вы сможете разобраться, с чего же начать. В готовых квартирах, шоурумах SM-City дизайнеры расскажут о планировках, о материалах, о свете, зеркалах и текстиле, как все это правильно и круто соединить. В лектории можно будет узнать о дорогих ошибках ремонта, причем тех, которые обычно замечают после того, как уже все сделано, и чтобы не расстраиваться и не жалеть потраченное время и деньги, вы можете всего этого избежать. На выставках партнеры фестиваля покажут мебель, светильники, отделочные материалы и интерьерные решения. И пока взрослые выбирают идеи для будущего дома и знакомятся с уже готовыми квартирами, дети, вы думаете, будут сидеть без дела? Ничего подобного. Они могут поиграть с аниматорами, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть шоу «Мыльных пузырей». Возможно, кто-то из родителей присоединится и будет абсолютно прав. Фестиваль пройдет в сентябре в Новом Академии, Белом квартале на Свободном и Сити-квартале Окта. Полная программа и условия участия на sm-city.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира». Вход свободный 0+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. А 12 числа мы покажем вам один из проектов SM-City вживую. Мы опять уезжаем в гости в Белый квартал на Свободном. И с 12 до 15.00 будем вещать из квартиры 279 на улице Вербная, 4, 14, корпус 3. Так что включайте в эфир, приходите на фестиваль «Сейчас квартира». Подробности smdfcity.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Недель.
4: Антрикуб.
5: И Ромутон.
3: Здравствуйте.
5: Так, слушайте, а бывало у вас вот, когда вы учились там в школе или в садике, когда были?
3: В садике учились.
5: Новому. Жизни вообще
3: да,
5: учились.
3: Да, конечно. Школа жизни.
5: А вот придумали ли ваши педагоги что-то интересное такое?
3: Ну, наверняка было что-то, конечно.
5: Да?
3: Да.
5: Ну, вот смотрите, значит, в Америке педагог, учительница 4 класса, придумала нечто необычное. Значит, она вот не могла не заметить, что ученики совершенно не стеснялись при ней пукать.
3: Опа.
5: Да, вот выскакивать.
3: Такого не было в школе. Классе,
4: да. Мне уже не нравится.
5: Вот, и это сильно отвлекало детей от совместной работы,
3: ну,
5: естественно.
3: Конечно,
5: да?
3: Естественно.
5: Но и она не пожелала ругать школьников за вот их вот это вот самое звучное, да? И вместо этого она устроила в классе уголок для пуков.
3: Пуколок.
4: Короче, говорить уголок, я думаю, уголовную ответственность ввела там, что ли, что-то такое.
5: Вот, собственно, любой желающий может отойти туда и спокойно вот давануть.
3: Так а вот, если он там все это сделает, он вернется на место, он же принесет с собой.
5: Но смотри, для борьбы с последствиями в уголке имеется освежитель воздуха.
3: Ну, а тогда другое дело. Потому что иначе, ну,
5: смысл. Причем родители и коллеги
3: тоже
5: назвали задумку учительницы одновременно и смешной, и гениальной. А дети вот, ну, не только привыкли вот к нововведению, но даже украсили вот этот уголок своими рисунками.
3: Рисунками.
5: Вот этими фекальными.
3: Чувак такой, я выезжаю.
5: А учительница добавила, что за ее забавной идеей стоит серьезная мысль. Серьезная мысль.
3: Ну-ка.
5: Не нужно стыдиться естественных потребностей, которые есть у всех.
3: Ну, по сути, да. Это же, ну, не что-то там. Это природа придумала так делать.
5: Не держи в себе.
3: А тем, кто плохо себя вел, без освежителя, пошел в угол. Вот он стоял в углу и...
5: Причем после самого вонючего.
3: Конечно, после вот Джорджа.
5: Это знаешь, почему вот самая висячая хрень, когда ты в лифт заходишь...
3: Так...
5: А там, ну, вот кто-то вот даванул на тебя, да? А потом ты поднимаешься на какой-то этаж, выходишь, и тут же заходят твои соседи, а в лифте воняет. И ты такой, так и хочешь сказать, типа, да это не я! А они же будут думать на тебя. Ну, у меня реально один раз такая ситуация была. Я реально захожу, и в лифте прям, ну, воняет.
4: А косо на тебя потом смотрел кто-то?
5: Ну, наверное, да, потому что кто-то же на меня это подумал. Я такой, типа...
3: Тебя подставили.
5: Очень жестко. Нельзя так делать. Не пукайте в лифте, пожалуйста.
3: Ладно, если, ну, сам сделал, и такой стоишь, такой...

0: ну да, это я.
1: Ну да.
0: Извините.
1: Тут как бы сорян.
0: Ничего не поделаешь.
2: Ой, не могу.
0: А зачем мочь, когда можно не мочь? Про технологии поговорим. Легендарный Dyson.
1: Технология.
0: Выпустили зубную...
1: А я видел, кстати.
0: И щетку.
1: Да.
0: Причем там камера снимает видео, нейронка ищет промежутки и вот струей воды туда выстреливает.
1: Да, там, короче, щетка и ирригатор в одном. А цена, правда, там почти 45 тысяч рублей.
0: Да.
1: Ну, кусается.
0: Через
1: чуть-чуть.
0: Приложение можно посмотреть вообще стрим изо рта.
1: Да,
0: и...
1: Да, стрим из своей полости промышленной.
0: Что самое-то интересное, щетку разрабатывали 6 лет. Понадобилось 661 инженер для этого, 16 миллионов строк кода и 470 тысяч снимков зубов, чтобы нейронку обучить.
1: Я, ну, если честно, вот, ну, прикольная история, я бы взял бы себе. Ну, дороговато, правда, но...
0: Это нужнее, чем фен.
1: Согласен.
0: Я считаю.
1: Ну, потому что этим ты пользуешься каждый день.
0: Ну, да.
1: А феном не каждый день.
0: Феном не каждый день. Вот и думайте. Но вряд ли кто-то из девушек такие, ой, подари мне Dyson, но либо зубную щетку, либо пылесос, либо сушилку для рук. Ну, нет же такого.
1: Ну, а вдруг?
0: Я не знаю таких историй.
2: Сушилка для рук клевая, которая, знаете, вот так погружаешь. Туда, да, туда погружаешь, потом достаешь, и ты такой, о-о-о, ну, прикольно.
0: Короче, фен ей не надо. Фиксируйте.
2: Чисто сушилку.
0: Да, давайте. Я там волосы посушу.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Кидс-комбо», взрослым «Сочный Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
7: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Разбор.ру.
9: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
10: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
9: Это куда?
10: В «Бункер 919».
11: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
12: Звони 2-300-919.
11: «Бункер 919». Твоя перезагрузка.
13: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
14: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
1: на Красноярск FM.
2: Да, Саша, возможно, скоро появится вот не только электрокартинги, да, но и электротрактор, да?
1: Слушай,
3: мне кажется, где-то уже есть.
1: На электрической тяге-то есть. Они в Европе же пропагандировали. Только там, знаешь, какая приколюха?
2: Какая?
1: Чтобы этот электрический трактор заряжать в поле, нужно привозить дизельный генератор. Ну да, так и есть. Это ржака ржачная, но по факту получается, что электрическую технику, там, погрузчики, сельскохозяйственная техника, они же есть даже автоматизированные и работающие без оператора, то есть как робот-пылесос. Но заправлять приходится зарядное устройство, потому что в поле вытянуть такую зарядку, ну, ты сам понимаешь, просто физически невозможно. А рядом с полем не находится везде зарядное устройство. То есть оно как бы и в городах-то далеко не везде есть. Поэтому переход на зеленые технологии, особенно в сельском хозяйстве, это очень дальняя история, о которой вообще даже в ближайшие, я думаю, десятилетия разговаривать бессмысленно. А по поводу электрического транспорта на двух колесах, вот это уже тема актуальная. Очень многое приходит сейчас образцов электрических мотоциклов, самокатов там и так далее, которые народ спокойно юзает, и особенно в летний период. Или в южных, очень южных регионах.
2: Ну, хорошо, классная штука, но единственное, что его не слышно, знаешь, такой как тихий омут.
1: А он на самом деле по закону, то есть как бы вот производители, они же всю эту штуку понимают, то есть любой электрический, байки, спортсмены сдают, но в плане хоть слышишь какой-нибудь, понимаешь, он тебе дзынькает, тогда хотя бы ты понимаешь, с какой стороны он приближается, он будет слева, справа или вообще он рядом или нет. Но если он не оборудован подобными атрибутами, особенно если он частный, вот тогда приходится туго и тяжелее. Я видел такие ситуации, когда сносили и велосипедистов, и пешеходов, потому что гоняют, почем зря. Вот буквально сегодня утром ехал на работу и видел ситуацию, когда двое молодых людей прямо едут, они подпрыгивают на нем, раскачиваются, проезжают светофоры на красный свет. Ну о чем говорить?
3: Саш,
1: ну,
3: у нас есть вопрос. Друзья, 320-0600 это номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Ну, а пока вопрос. Александр, интересует автомобиль Subaru XV, либо же Mazda CX-3 от 2018 года, но вызывает опасения связка, вариатор и полный привод.
1: Ну, честно, я проголосовал бы за Mazda, объясню почему, потому что, во-первых, более востребованная позиция, они реально сейчас популярные, трешки, пятерки, тридцатки, вот это прямо интересно. Почему? Потому что оно и в стоимости себя оправдывает, и в динамике хорошо, ну и на вторичном рынке пользуется достаточно серьезным спросом. Если рестовые версии той же тридцатки или трешки смотреть, мне кажется, что она будет интереснее на моторе именно с автоматической коробкой и на полном приводе, но там небольшая мощность. Но если мы будем смотреть XV-шку, очень тяжелая позиция в плане перепродажи. Вот столкнулся я в свое время с перепродажей, и там как бы даже по таким серьезным моделям, как Forester там, и так далее, бывали вопросы тяжелые, потому что у Subaru есть один нюанс, это оппозит, и народ как бы не сильно прыгает быстро на него, только знатоки. Поэтому покупать какую-то такую, на мой взгляд, не самую удачную модель, наверное, я бы не стал и не советовал. Даже с учетом того, что это какое-то там легендарное прошлое и так далее, сама по себе XV-шка реализована именно в том кузове, который слушатель наш собирается приобретать, более интересно, и там есть двухлитровые моторы на полном приводе с вариатором, но бояться их я бы для себя лично не стал, а мощность у них, ну, обычная, как и у корейцев, фактически. Отличие только в том, что полный привод работает по-другому. Вот, собственно, и все. Здесь я бы, наверное, ставку делал именно, скорее, на 30-ю модель у Мазды. Трешка мне не очень в плане мощности, вот 30-ка, это интересно.
2: Саш, есть еще у нас буквально 30 секунд. Можешь ответить на один вопрос? Chevrolet Spark 2010 года, третье поколение для доставки.
1: Можно посмотреть вообще, на самом деле, еще Равоны, которые выпускались с точно такими же кузовами. Там были даже особое ответвление. Ну, а если для доставки, вполне адекватная живучая машина. Авео была такой самой нетленочкой-то, вот по-хорошему ее бы взять. Или лачугу какую-нибудь. Но раз уж смотрим более-менее свежий кузовок, тогда, да, пойдет. Но с учетом того, что это очень маленькая машина с косметичкой вместо багажника, у нее свои

0: изъяны, но для города она хорошо используется. Как и Нео Матис, тот же самый. Хотя на самом деле это и есть продолжение Матиза. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья, за вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто зовем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
4: Информация на правах рекламы.
5: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: О, «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Все автошколы одинаковые.
4: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
5: Мурр, это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт: перемены одобрены. Квартиры для людей одобрены котами. Дом сдан. Выиграйте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОАС Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.ru.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
10: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
10: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
12: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антре Губва.
5: И Ром Будун.
3: Добрый вечер. Привет. Тут же с 1 сентября те, кто разводит кур, уток, гусей, вот всех прочих птиц.
4: Было.
3: Вот.
5: Куроводы.
3: Да, их нужно ставить на учет.
4: Кур-курей.
3: Вот. И многие, ну такие, ну надо же ставить. И прям с ними приходили в МФЦ.
4: Да,
5: а как
4: смешно.
5: Надо было?
3: Да, и официально попросили не носить кур в МФЦ.
5: А что, фотографии приносить надо?
4: По-братски.
3: Нет, говорят, что не нужно приносить кур в МФЦ или ветслужбу для постановки на учет. Вот прям Россельхознадзор сказал.
5: Так а что делать-то?
3: Их можно, ну, через
4: госуслуги.
3: Через госуслуги, да.
4: У меня есть 4 курицы.
5: А, вот так вот, да?
4: Приложите ваши фото.
5: Вот так. Какие ваши доказательства?
3: Через фотографии. Поэтому сказали, живьем не приносите.
5: А может, они просто люди носят и хвастаются.
3: Типа, смотрите, какая Мария, порода.
5: Золотые несет.
3: Опа.
5: Ну,
3: печать поставили. Такую.
5: И там сразу государство такое. Так,
4: боюсь, если налог, у кого-то налог, золотые несет, налог, то она уже давно не у этого человека.
5: Возможно. Слушай, было такое, что вот вы в детстве хотели какой-нибудь костюм какого-нибудь персонажа?
3: Да, костюм Бэтмена я хотел.
5: А ты?
4: Я всегда какой-то принцесса или Барби хотела.
5: Я говорит, просто одежду хотела.
4: Ну, типа, да. Чисто в простыне ходила всегда.
5: Вот, тут, короче, одна, значит, маленькая жительница Мельбурна готовилась к школьному празднику под названием «Неделя книги».
3: Нормально.
5: Очень сильно готовилась. Ну, собственно, она пожелала нарядиться любимой книжной героиней. Знаете, какой?
4: Ну,
5: Мэри Поппинс.
4: Ну,
5: хотела, очень сильно. Но вот мама ее заплатила, значит, $40 в интернет-магазине в одном. Получила посылку дочкину. Ну и немножко пришла в ярость. Потому что вместо вот обещанных вот этих вот пиджака, юбки, там шляпы, галстука бабочки.
3: Ну, короче,
5: вместо
3: шляпа.
5: Костюма Мэри Поппинс лежала маска Ким Чен Ына.
4: Немножко перепутали.
5: Чуть-чуть совсем.
3: Ну, Мэри Поппинс, до свидания.
4: Плюс-минус. Это очень смешно.
5: Просто это очень забавно.
3: Ну, а как перепутали? Вряд ли перепутали.
4: Нет,
3: прям.
4: Я думаю, что это не перепутали. Это просто да, ну, по угару.
5: Нет, сам прикол, что там буквально несколько дней оставалось до праздника, но компания вот эта пошла на очень жесткие прям такие меры и успела к празднику доставить все-таки костюм Мэри Поппинс.
3: Потом кто-то заказывал маску Ким Чен Ына, сидит у него... Костюм Мэри Поппинс, он такой, как я?
5: А, ну причем руководитель магазина заявил, что на складе случайно перепутали две наклейки с адресами и пошутил, что в компании возникло небольшое, но решительное восстание, которое было успешно подавлено.
3: Ну да, кто-то без маски оказался.
5: Да,
3: ну, да, я бы испугался, конечно.
5: Я такой, больше,
3: ой,
5: я
3: Мэри Поппинс, раз открываешь, а там, ну, как бы, вот. Единственное, наверняка его плащ легендарный не положили, кожаный, черный.
5: Ну, нет, потому что это только у него.
3: Это только, и прическа точно. Да.
5: Только у него и у Майкла Джексона.
3: Ну, судя по всему, и у космоса из бригады. У кого, как не у них, прикинь, компания. Майкл Джексон, Ким Чен Ын и космос из бригады. Знаешь, начало анекдота. Заходят в бар.
5: Интересная ситуация.
3: Ну, странная, конечно, на самом деле. И немного полезной информации на правах рекламы. Вот поздний вечер, это же не повод оставаться без чего-то вкусного и любимого.
5: Ни в коем случае.
3: Если хотелось горячего, сытного, знакомого, закажите ночную доставку «Вкусная точка» прямо домой. Она уже работает. Попробуйте новинки «Грант» или «Грант Делюкс» соусом томатный релиш. Причем неважно, какой повод. Вкусный-то повод всегда найдется, а «Вкусная точка» ночью смогут доставить всю эту вкуснятину вам. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зоны и время доставки в приложении «Вкусные точки» на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. А мы немного отдохнем и скоро вернем.
6: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. Российское общество эндокринологов подготовило проект клинических рекомендаций, в котором появился новый диагноз. Сверхожирение предлагают ставить при индексе массы тела выше 50 килограммов на квадратный метр. Ожирение начинается с показателями выше 30. Мужчинам при таком состоянии рекомендуют проверить тестостерон, а женщинам при проблемах с циклом или зачатием обратиться к гинекологу и эндокринологу. Главная задача лечения остается прежней – снизить риски для здоровья, удержать результаты, лучше себя чувствовать в обычной жизни, пишет «Лента дня». На госзакупках появился новый тендер на строительство велопешеходного моста с Якутской на остров Татышев. Торги объявляют во второй раз. Теперь строительство моста подорожало на 54 миллиона рублей. Изменились также сроки окончания работ. Согласно обновленным документам, построить конструкцию должны к декабрю 2027 года. Планируется, что это будет пролетное строение с четырьмя архитектурными пилонами, которым будет крепиться система тросов. Полная длина моста 279 метров. Конструкцию выполнят в сером и бежевом цветах, а также подсветят. Со стороны острова обустроят велопешеходную сеть, а со стороны улицы Якутской проведут благоустройство. Заасфальтируют дорогу, установят освещение, оборудуют детскую площадку и парковку, пишет «Борус». Два красноярца поборются за 10 миллионов рублей в шоу «Титаны» на ТНТ. Василий Комоцкий и Данила Глебов примут участие в четвертом сезоне, который стартует 13 сентября. Василий Комоцкий, который многим известен по прозвищу «Пельмень», спортсмен и фермер из Иланского. Он прославился после соревнований по спортивным пощечинам. А еще стал чемпионом Power Slap в январе 2025 года. Также занимается пауэрлифтингом и ведет блог. Данила Глебов – спортсмен и победитель первенства мира по рафтингу среди участников до 23 лет. Напомним, «Титаны» — спортивное реалити ТНТ, где 111 атлетов проходят испытания, созданные искусственным интеллектом. Участники соревнуются в силе, выносливости и ловкости за звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей, пишет НГС-24. Россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни. По данным исследования сервиса «Работа.ру», 64% россиян считают, что из школьных предметов русский язык наиболее полезен в жизни. На втором месте оказалась математика, а на третьем – иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. Россияне отметили, что в школьной программе не хватает основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 86.75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева, служба информации.
7: Осень, осень, осень, осень.
8: Климат, контроль.
9: На 96.2 FM.
4: Завтра, в четверг, 3 сентября, в Красноярске переменная облачность без существенных осадков. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем до плюс 16.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 15. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор. Restless.

0: маршрут построен.
1: Навигатор.
2: 7 часов и 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Андрей Губова.
4: И Ром Бутон.
2: Здравствуйте.
4: Здорово.
2: Мы же говорили, что опять осенью стартуют показы «Сумерек».
3: Да.
2: Так вот, 17 сентября, причем продажа билетов открыта уже. И, что самое интересное, места показываются волчьими клыками и лапами.
3: Прикольно.
2: Вот открываешь схему зала, да, выкупленные места выглядят как капелька крови, а при выборе свободных, вот, либо вампиры, либо оборотни окрашиваются таким кроваво-красным цветом. То есть подошли прям вот максимально.
4: Прикольно. Слушайте, а вы вообще, я не понимаю, как так случилось, что я вот вчера на один из сервисов, где я смотрю фильмы и сериалы, захожу и обнаруживаю, что, оказывается, тут вышел, выходит, точнее сказать, фильм. Я понять только не могу, в кинотеатрах он идет или нет, но как будто бы я бы хотел бы очень сильно посмотреть. Я вообще обожаю фильмы про постапокалипсис всякие.
3: Mm-hmm.
4: И просто вдумайтесь, значит, во-первых, режиссер фильма Ридли Скотт.
2: Так.
4: Не абы кто, да?
2: Ну, да.
4: А, значит, в главных ролях Джош Бролин, Маргарет Куолли, Джейкоб Элорди. А, фильм называется «Собачьи звезды». Вообще слышали про него? Я
3: не
4: прибалдел.
2: Ни про него, ни про «Собачьи звезды» я ничего не знаю.
4: Короче, очень крутая история, типа постапокалипсис. И вот у чувака есть свой самолетик старенький. А он у себя на базе там живет, типа, ну, нету никого и нету никого. И раз, получает какие-то сигналы. И, короче, фильм про то, что они вот на самолетике на этом, он по-разному, короче, община будет попадать там, приземляться. Там. Короче, трейлер советую, посмотрите. «Собачьи звезды» называется. Это первое. И второй фильм, который я прям очень сильно хочу
2: посмотреть. «Собачьи звезды 2».
4: Да, да.
3: Диалоги.
4: Второй фильм... Я название забыл, сбили вы меня. Но там,
3: ну, соберись.
4: Но там триллер с Робертом Де Ниро. Прикиньте.
2: Ну, это уже хорошо.
4: Да, я вот сейчас найду название. Дайте мне буквально.
3: Напиши триллер с Робертом Де Ниро.
4: Да я уже...
3: 2026 год.
4: Уже вот почти.
3: Это чудесный артист.
4: «Шепот за окном» называется.
2: А, да, да.
4: Кстати, вот, причем завязка очень крутая.
2: Да, да. Читал про него.
4: Да, и там тоже в главных ролях и Адам Скотт из «Разделения», и Роберт Де Ниро, и Мишель Монахан. Ну, как бы нормально так.
2: Это полнометражный фильм.
4: Да, это фильм от Netflix.
2: Да, от Netflix, я знаю.
4: И как бы хорошие рейтинги. Вот, прям мне очень сильно. И вчера посмотрел еще один фильм. Sports. It's in the games. Вчера посмотрел еще один фильм. Причем я почему за него зацепился? Во-первых, история, ну, списанная с настоящих событий.
2: Списанная или...
4: Ну, взятая история, понял. Да, вот. Называется «Поймать Эль Чапо».
2: Ага. «Коротышка Эль Чапо».
4: Да, переводится. Можно и так сказать.
2: Я в мексиканский не учил.
3: Что?
4: Вот, собственно... Очень прикольный фильм про вот эти вот мексиканские картели.
2: Mm-hmm.
4: И про полицейских.
2: Кофейные.
4: Там, да, да, именно кофейные, конечно. Вот, там, собственно, два полицейских случайно ловят одного из глав картеля. Mm-hmm. Ну, там реально так случайно получилось у них. И вот, собственно, вот как они там с ним, вот с этим вот главой картеля выживали.
2: Интересно.
4: Очень даже. Экшен хорош, но чисто мексиканский фильм. То есть нет неизвестных актеров, ничего, но при этом снято классно. Хороший такой экшен на полтора часа.
2: Возможно, в Мексике эти актеры известные, mm-hmm. да, просто мы
4: может быть,
2: никогда,
4: может быть.
2: Никогда не слышали.
4: Да. Но, вот вам рекомендация.
2: Пожалуйста. Вот еще вам рекомендация. Карты Таро Свинкс появились. И стоит достаточно дорого, там больше 10 тысяч рублей на маркетплейсах есть, поэтому по фану просто так поугарать, в принципе, можно купить, если лишняя монета водится, то почему бы и нет? Есть же люди, которые любят... О, какую-нибудь дрянь купили. Вот. Ну, это естественно, конечно. Есть джип, а есть другие автомобили. Вот. Так что, если надо какую-нибудь ерунду, вот, пожалуйста. Можно кино посмотреть, можно купить карты Таро Свинкс. Куда вы решите отправиться, уже зависит от вас.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: консультация специалиста.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Маршрут построен.
1: Навигатор. 7 часов и 17 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
2: Интригу вам.
3: Ира Омбутона.
1: Добрый вечер.
3: Так, как вы относитесь к ветчине?
1: Прекрасно.
2: Неплохо.
1: Ну, хороший, качественный.
3: Ну да, хороший есть.
1: А не просто написано «ветчина», а там, ну, фигня, конечно.
3: Вот, но, согласитесь, ветчина немного дороговато, да, стала?
1: Ну.
3: Но особенность хорошая.
1: В принципе, все стало
2: мясо,
1: немного дороговато.
2: Кажется, да.
3: Вот,
1: но
3: короче.
1: За качественную можно и чуть-чуть доплатить.
3: Значит, рассказываю. Есть вообще слишком дорогая ветчина.
1: Слишком
3: которая
1: дорогая.
3: Которая поражает своей ценой.
1: Ну-ка.
3: Вот, кусок вот этой вот ветчины стал лотом на аукционе, на ярмарке. В Кентукки. Кентукки Country Ham Breakfast.
1: Ну, это что-то
3: прям
1: серьезно.
3: Причем, ты понимаешь, вот это свиная ярмарка такая, да?
1: Свиная.
3: Причем, поначалу, значит, ставки на эту ветчину, она, внимание, весом 7,6 килограмма.
1: Ставки вот, на ветчину.
3: Сначала, да, составляли несколько сотен долларов. Но гонка быстро вышла из-под контроля. В результате чего вот этот кусок ветчины ушел с молотка за грандиозные 10 миллионов баксов, прикиньте.
1: А что такого в этой ветчине?
3: Это мне вообще непонятно, просто люди увидели, знаешь, иногда же бывает, вот попадается вот пара человек, которые начинают мериться своими достоинствами, да?
1: Закусились.
3: Да, и вот тут, видимо, такая же ситуация была, типа кто-то кусанулся жестко, типа, и, ну, прикинь, кусок ветчины за 10 лямов. Алло, это что за ветчина такая?
1: Ну.
3: Там прям, знаешь, единственное, что хорошо, что все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты.
1: Это
3: там
1: это
3: здравоохранение,
1: хорошо,
3: образование, да. Программы бойскаутов, гёрлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Но просто как бы нифига себе. Причем самый кайф, когда вот он закончился, типа, ну как будто бы казалось бы, что такой лот надо хранить где-то в музее, да?
1: Конечно.
3: Но эту ветчину нарезали на кусочки и подали участникам аукциона.
1: Тоже приятно.
3: Кайф. Ну, просто 10 лямов.
1: Ну, я бы, наверное, в начале бы соскочил уже. Такой, типа, да, деритесь. Типа, дальше там как-то сами.
3: Но есть ощущение, что все так и соскочили, кроме двух.
1: Да. Может, они подумали, что это какая-то крутая ветчина. Возможно.
3: Может быть.
1: А вдруг она реально крутая? Те, кто сливался, они просто не шарили.
3: Может и так быть.
1: Может, там вообще
3: что-то... А может и не быть.
1: А может и нет.
3: Пу-ру-пу-ру-пум.
1: Пум! Никогда не узнаем.
3: Пум!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-701-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
2: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
3: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисея. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: маршрут построен.
1: Навигатор.
2: 7:28 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
3: И Ром Бутон.
2: Здравствуйте.
4: Здорово.
2: Так, любимая нами рубрика «Карательная кулинария».
4: Итак.
2: Значит, покорила ТикТок новое блюдо. Внимание, арбуз с майонезом.
3: Нет, можно отменить.
2: Согласен, сразу нет. Говорят, похоже по вкусу на чизкейк.
3: По вкусу, ну, хоть не на курятину.
2: Подождите, на чизкейк по вкусу похож чизкейк. Все.
3: Уже же придумано блюдо. Зачем выдумывать новое?
2: Вот, ну я по-другому, это реально хрючево.
3: Ну, это ужасно.
2: Это отвратительно. Ужас. Да, причем говорят, что надо есть вместо обычной еды целый арбуз с майонезом, заменяет все приемы пищи.
4: Ага.
3: А каким образом? Вы что?
2: Ну просто тебя потом...
3: А белок где?
2: Тебя потом так полощет, как тварь, что ты вообще все приемы пищи дня два пропускаешь.
4: Ну есть такое ощущение, да.
2: Вот, причем говорят, что многим пришлось, ну, не то, что многим, есть люди, кому пришлось это по нраву, причем и детям, и взрослым. Что с вашими вкусовыми рецепторами? Скажите, пожалуйста.
4: Кто ты, воин?
2: Кто вы, отчаянный? Ну, арбуз и майонез. Зачем? Я обычно, ну, вот просто так, арбуз есть вкусно. Просто так майонез есть невкусно, но куда-то добавил, как подорожник для еды, да? Окей. Майонез нормально.
4: С пельмешками.
2: Доширак вот так вот. Шлеп, вот так майонезные змейки сделал, да? Красиво. Вот. Но не с арбузом.
4: Нет.
2: Мы не отменяем надо. Это. Осуждаем вообще.
4: Фу.
2: Вот арбуз с хлебом, окей, нормально. Вот. Но я просто не настолько люблю хлеб, хотя я люблю хлеб, но арбуз все-таки люблю больше. Арбуз сегодня куплю. Майонез у меня есть.
4: Вот и поговорил с собой.
3: А и покатился куда-то.
2: Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Нет, только арбуз, без майонеза.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисеи, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Папа, папа, хочу установить рекорд.
3: О, тогда нам нужно Форвард и Будэ Спорт.
2: А что это?
3: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
2: Сеть магазинов Форвард и Будэ Спорт.
3: Стиль и комфорт.
4: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
5: У экипировки центр Будэспорт. Украин 110-246-850-12.
6: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
8: О, а это что за кнопка?
9: А сколько он ест?
8: А он точно самый безопасный?
9: Он и это может?
10: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
12: Губернские аптеки и Красноярская краевая клиническая больница представляют. Здравствуйте! Форум-фестиваль о здоровье, семье и качественном долголетии. 12 сентября в Национальном центре «Россия» на Енисее. 2000 гостей и 16 лекций от ведущих врачей страны. Гости фестиваля – Роман Бузунов, Елена Коршун и Алексей Водовозов. Бесплатный скрининг здоровья. Пройди регистрацию на сайте forum-здравствуйте.ру и стань участником фестиваля.
5: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.8. В нашем городе антипробочное шоу «Навигатор» Никиты Недели.
4: Андрей
5: Гуа. И Руан Бутана.
3: Да, стойте.
5: Так, ищите подработку, нет?
3: Нет.
5: Ну, а что?
3: Да у меня пока не надо.
5: Скажите, что ищете.
4: Ищу.
3: Хорошо, ищем.
5: Вот, значит, рассказываю вам прям успешный пример, вот этот кейс,
3: ага.
5: Да, как говорят?
3: Да, да, да.
5: Значит, житель Китая вот устроился, как он сам заявляет, на работу мечты.
3: А,
5: он снимает облака на горе Лао-Цзюньшань в провинции Хэнань. А, вот вакансия появилась в начале июля. И вот смотрите, вакансия предполагает временную занятость 16 июля по 15 августа. Нужно, причем нужно было заниматься одним и тем же, но оплата вот за это время составляла 9 тысяч долларов.
3: Почти
5: 800 тысяч рублей.
3: Какие-то конкретные облака надо было снимать?
5: Ну, вот, собственно, основные обязанности заключались в том, чтобы оставаться на вершине горы в течение месяца, наблюдать за облаками, снимать их и ежедневно предоставлять видеоматериалы.
3: То есть, по идее, про тебя могут сказать, что ты вот этот хрен с горы.
5: Ну, да, да.
3: Нормально.
5: Вот, причем,
3: чисто ради этого звания я согласен.
5: Как только... вот эту вакансию выложили, большой интерес, там больше 3500 отпиков было. Но в результате вот работу получил 23-летний мужчина из этой же провинции. В течение месяца он вставал каждый день в 5 утра, снимал облака с восхода до заката солнца. И во время стажировки он учился съемкам, монтажу, цветокоррекции, управлению дроном и другим навыкам. Но в некоторые дни он не мог выполнять свои обязанности из-за плохой погоды.
3: Логично, ну, да. Конечно.
5: Вот, также он делился информацией о своей работе в соцсетях, и количество его подписчиков в аккаунте превысило 6 тысяч человек.
3: Нет, ну вообще... за счет того, что интересный, скажем так, вообще то, чем ты занимаешься, вообще, типа, наблюдатель за облаками, подпишусь.
5: Прикинь.
3: Прикольно. Человек научился монтировать, человек научился снимать.
5: Да.
3: То есть тут, пожалуйста, вин-вин вообще все.
5: Ну и как будто бы 9 тысяч баксов за месяц.
3: Тоже
5: неплохо,
3: как будто
5: да?
3: бы не лишний вообще далеко.
5: Угу. Ну и вот давайте...
3: Мы пока Воробьев можем посчитать только.
5: Уйдем на зависти.
3: Ну, давай.
5: Вот смотрите, чисто заголовком вам. Медсестра из Алтайского края выиграла 18 миллионов рублей в лотерейке.
4: Обалдеть.
3: Нормально.
5: Нормально?
3: Вообще хорошо. Это моя мечта.
5: После дежурства купила себе билетик. Такая зашла в магазин, купила билетик. Пак-пак. И все.
3: И успех.
5: 18 лямов.
3: Даже за вычетом налогов.
5: Ну, пускай, да.
4: Вот, что она теперь делает?
5: Вот, да, вопрос. А вы бы, вот выиграв 18 лямов, остались бы работать на своей работе?
3: Я бы, наверное, остался, да.
5: Я бы тоже.
3: Потому что лучшая работа в мире.
5: Да, у нас лучшая работа в мире.
3: Ну, скажи
5: а
3: уже.
5: Ты продажная сидит. Фу! Она деньги ценит больше, чем нас.
3: Во, включайте камеру, посмотрите. Вот сидит в джинсовой куртке.
4: Заметите на улице, знаете, это она.
5: И потом не говорите, что мы ее тут прессуем просто так.
4: Не, ну
5: ее
4: ладно,
5: есть
4: ладно.
5: За что прессовать.
4: Я уже как-то вам говорила, что если бы была возможность, то я ушла бы со всех своих работ, и вот осталась бы только с вами.
5: Это сейчас подлизнуло, да, получается?
4: Нет, это правда. Я такое уже говорила до нашего этого разговора, поэтому не прикопайтесь.
5: Ты помнишь такое?
4: Запротоколировано письменно все.
3: Мы обратимся в орган, который занимается мониторингом. И поднимем архивы.
5: Мониторинг слов Троегубовой. Где-то, прикинь, отдельное ведомство.
3: Сидит человек.
4: Фильтрует
3: такой,
4: мой базарчик.
3: Так. Интересненько, да. Ну и в завершении сегодняшнего эфира немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы вот засиделись, заигрались, засмотрелись фильм, заработались. Угу. Неважно, какой повод, а вот резко захотелось поесть, то всегда можно заказать ночную доставку от «Вкусной и точка». А там, например, Big Chicken Burger кунжутный. Опа, новиночка. Мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке, сыр и менталь, свежий томат, салат, жареный бекон и нежный кунжутный соус. И горячо, и сытно, и без каких-то поездок по ночному городу. Ночная доставка уже в Красноярске от «Вкусным и точка». Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зоны и время доставки в приложении «Вкусный и точка» и на сайте «вкусныеточка.ру». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54-6+. На этом закончим. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия. Все.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. На мосту «Три семерки» закончили основные ремонтные работы. На переправе обновили асфальт, заменили 5 деформационных швов, отремонтировали ограждения и другие элементы. О завершении этого этапа сообщил в своем канале глава Красноярска Сергей Верещагин. Работы еще идут на подъездах к переправе. Там предстоит уложить финишный слой асфальта. Сделать это должны до конца дорожного сезона. Кроме того, возле Коркинского моста могут установить камеру для контроля за большегрузами. Проезд тяжелого транспорта здесь запрещен, однако водители продолжают нарушать ограничения. Камера должна помочь сохранить обновленное покрытие, пишут Горновости. Проект, помогающий подросткам избежать преступлений, запустили в России. На портале выход31.рф можно найти рекомендации, как распознать манипуляторов, распространенные схемы мошенников и узнать об ответственности, которая предусмотрена за разные правонарушения. Есть и советы для тех, кто пострадал от действий злоумышленников. Выход31 – проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов, говорится на сайте. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На столбах возвращают бесплатные туалеты, сообщает «Проспект Мира». Новые деревянные туалеты строят в районе Перевала и второй поперечной на Лалитинской дороге. Готовы они будут уже в сентябре. Об этом сообщают в администрации нацпарка. Напомним, год назад бесплатные туалеты снесли, так как в них прогнили полы. Ямы были переполнены, а запах стоял на всю округу. Тогда руководство нацпарка пояснило, что не имеет средств на содержание. Туристам предложили ходить в платные туалеты. Но они закрываются довольно рано, когда на столбах еще полно посетителей. После множества просьб красноярцев туалеты строят заново, поблизости от прежних точек. Психолог рассказала, как пережить синдром уходящего лета. Она предлагает вспомнить все хорошие моменты лета и составить список из них. Это поможет переключиться с нереализованных за лето дел на хорошие события. Важно включить в список все приятное, вплоть до красивых закатов, прогулок на природе и коротких поездок. Это поднимет настроение и покажет, что лето не прошло впустую. Еще один совет врача – создать приятные осенние ритуалы, благодаря которым переход из лета в осень будет плавным. Это могут быть любые интересные дела, встречи с друзьями или полезные процедуры. Тогда осенняя хандра будет не страшна. Когда есть планы на будущее, уровень стресса неизбежно снижается, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек. Алина Старцева.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: Завтра, в четверг, 3 сентября, в Красноярске переменная облачность без существенных осадков. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем до плюс 16.
1: Новая музыка в секретной фанатеке.
3: Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
8: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Красноярск FM 96.2.
14: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuce. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuce.
15: Hola, hola, amigos. This week we are excited to welcome back one of the Stereo family members and one of Ibiza's finest, Iván Mendoza. He's back with a brand new release on Stereo, Charleston, a group-packed weapon that's already hitting the Ibiza dance floors. And if you're planning to go to Ibiza this summer, make sure you experience Gala at Cova Santa, Iván Mendoza's must-visit Monday event. Ladies and gentlemen, turn it up and welcome Iván Mendoza to the Stereo Productions radio show. Showtime.
16: Baby, you're in the mix with DJ Chuce from Stereo Productions.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ» зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Милохину.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламат сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-8.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсила.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM

0: Реклама. Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНБ. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 3 сентября. Мы петь не будем. Всем доброе утро. В студии Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов. Я за всех нас просто его попросила.
0: Да, хоть я и выучил. Я уже открыл караоке-версию Шуфутинского и все, и думал, сейчас как я раздам, но
1: ну,
0: не
1: слушай,
0: буду.
1: Ну а как не поздравлять?
0: Да,
1: ну, мне кажется, это уже второй его день рождения. Шуфутинов день прощания.
0: Да, да, а вообще, почему вот именно 3 сентября? Почему он не выбрал другие даты?
1: Ну, я не знаю, надо просто...
0: Давай подумаем.
1: Ну нет, надо просто почитать историю. Может быть, у него 3 сентября, там, я не знаю, у тещи день рождения.
0: День прощания.